Ребята из группы Savage Garden как-то признались, что драматический финал этой песни, который обыгрывается струнным оркестром, был записан под впечатлением от творчества певицы Бьорк. Вот этот отрезок. Но Бьорк — это дождливая Исландия, Savage Garden — это знойная Австралия, хотя по итогу одно другому никак не помешало. Savage Garden на волнах живого радио. To the moon and back.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102. Радио

Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: плане звучание, отзвучавшая только что композиция, полностью соответствует времени, в котором она была записана, а именно в конце 90-х. В то время были популярны немецкие техно-диджеи вроде Sash или Isla, и неудивительно, что многие старались записывать песни, как у них, в том числе и Иванушки Интернешнл. Иванушки Интернешнл на волнах живого радио с песней «Реви». 12:40 на Чукотке.
1: Семья, прошу к столу!
2: Мам, да сейчас доиграю!
3: Ну, мам, я не хочу суп!
4: Милая, давай через полчасика!
1: Так, сели, поели!
5: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в меню крем-сыр из ряженки. Что нам для него понадобится? 500 граммов ряженки, 500 граммов кефира, 250 граммов натурального йогурта и 1 столовая ложка лимонного сока. Как готовим? Подготовим дуршлаг, марлю в 3-4 слоя, кастрюлю и миску. В миске соединяем ряженку, кефир и йогурт. Выжимаем туда сок половинки лимона, получится примерно 1 столовая ложка. И вмешиваем в молочную смесь. Выкладываем марлю в дуршлаг, ставим над кастрюлей и выливаем в него смесь. Накрываем и убираем в холодильник на 36 часов. Сыворотка стечет, масса загустеет до кремовой консистенции. Теперь перекладываем готовый крем-сыр в контейнер и храним в холодильнике до 5-7 дней. Перед подачей добавьте в готовый сыр мелко нарезанный зеленый лук, чеснок или ложку рубленых сушеных помидоров. Вот и все, прекрасная закуска для завтрака у вас готова. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита, скоро вернусь с новым рецептом.
1: Сели, поели!

И киты вернулись. Радио Урга. Радио Урга.

0: сомневаюсь, что можно назвать это ураганом, но ветер все равно порывистый, дует в Анадыре. Если продолжать говорить о погоде, то 16 градусов тепла показывает в настоящий момент столбик термометра в столице Чукотки.
1: И золото добывается весной.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Чукотка – наш дом. И в наших силах сделать его более комфортным. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета нам выделили средства на благоустройство Анадыря, Билибина и Певека. Нам осталось только выбрать, какой сквер, парк или набережная обновятся первыми. До 12 июня зайдите на платформу загородсреда.госуслуги.ру и сделайте свой выбор. Всего несколько кликов, и ваш город станет еще уютнее и красивее. Пусть жить на Чукотке будет комфортнее. Голосуем до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Для граждан старше 14 лет.
1: Радио «Пурга».

0: знаете ли вы?
1: Мы с вами живем в мире красок. А вот для пчелы мир – это фантастическое полотно ультрафиолета. Эти маленькие труженицы, оказывается, дальтоники в красном спектре. Для них алый мак или роза выглядят просто темно-серыми. Но зато они видят то, что скрыто от нашего глаза. Лепестки цветов для них испещрены тайными узорами-указателями, невидимыми дорожками к нектару. Именно поэтому ульи на пасеках красят в яркие цвета – синий, желтый или зеленый. Для пчелы это не просто домик, это сияющий неоновый ориентир в огромном мире. Представьте себе их путь домой. Они летят не по полям и лесам, а по карте из невидимых лучей, где их родной улей светится как маяк. Красота – это не только то, что видишь, но и то, что чувствуешь. Пчелы чувствуют цвет по-своему.
0: Теперь буду знать.

радио «Курган» песня о том, чего не хватает современному человеку в жизни, а не хватает ему, конечно же, времени. Это Филатов и Карась, песня «Мимо меня». И вот вам, кстати, новость о современном мире. Количество ботов в интернете теперь официально превышает количество людей. О чем это нам говорит? О том, что каждый второй в интернете не homo, не sapiens.

На гербе Анадыря изображен улыбающийся медведь, который держит в когтях красную рыбу. Он символизирует мощь России и богатую природную среду Чукотки. Рыба в его лапах – это традиционный промысел жителей, а улыбка говорит об их радушии и гостеприимстве. В столице Чукотки, Анадыре, можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

0: Говорят, во Франции в 18 веке существовала целая профессия, люди которые специально распространяли скандалы и слухи в обществе. Сейчас этим занимаются таблоиды и социальные сети. Скандалистка – это Бахти Туркен в начале нового музыкального часа.
1: Не спи, а то замерзнешь. Радио Бурга.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

нам когда-то представили смартфон как устройство, которое должно было заменить телефон, плеер, компьютер и все такое прочее. Так вот, в 2026 году все больше людей отдельно покупают телефон для звонков, отдельно покупают плеер для прослушивания музыки и отдельно фотокамеру для съемки. То есть все пошло в обратном направлении. Ну а смартфон нам представили в 2007 году, тогда же, когда и Мари Краймбрери опубликовала свой первый сборник стихов. На радио «Пурга» Мари Краймбрери.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как быстро вернуть вытяжки, свежесть, не потратив на это полдня? Весь процесс займет около 30 минут, если следовать следующим простым шагам. Сначала снимите жировой фильтр. Замочите его в горячей воде с добавлением пищевой соды и парой капель средства для мытья посуды. И оставьте на 20 минут. Пока фильтр отмокает, займитесь корпусом. Протрите его салфеткой с хорошо обезжиривающим средством или просто теплой водой с уксусом. Важно! Используйте мягкую губку, чтобы не поцарапать поверхность. Когда фильтр размокнет, ополосните его, высушите и верните на место. Запомните, если повторять такую чистку раз в 2-3 недели, липкий жировой слой просто не успеет образоваться.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, дорогие мечтатели! Вы когда-нибудь представляли, каково это – стоять на мостике настоящего атомного ледокола или видеть, как солнце не заходит за горизонт целых 2 месяца?
0: Приземляемся в новом городе.
1: Сегодня мы отправляемся в сердце русского севера – в Мурманск. Это не просто точка на карте, это настоящая живая сказка для вашей семьи. Вы с детьми сможете подняться на борт легендарного ледокола «Ленин». Малыши с восторгом крутят воображаемый штурвал, чувствуя себя покорителями льдов, а вы рассказываете им, как это судно прокладывало путь другим кораблям. А потом прогулка к океанариуму, где арктические тюлени устраивают такое веселое представление, что смеется вся семья, забыв о будничной суете.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Здесь, на сопках Кольского полуострова, природа и история сплетаются воедино. Поднимитесь к величественному памятнику Алёше, чтобы увидеть Кольский залив как на ладони, и обязательно расскажите детям о мужестве защитников Заполярья. В местных музеях история оживает. Дети могут потрогать настоящие артефакты и узнать, как жили поморы. Летом устройте семейный пикник при свете полярного дня, когда время будто останавливается, а зимой укутайтесь в теплые пледы в надежде поймать танец северного сияния.
0: Еду, куда хочу.
1: Наша страна огромна, и в каждом ее уголке скрыта магия. Мурманск доказывает, чтобы увидеть чудо, не обязательно лететь на другой конец света. Достаточно сесть в поезд или за руль, довериться маршруту и позволить себе удивляться вместе с детьми. Пусть этот маршрут станет вашим семейным ритуалом, поводом отложить гаджеты и просто быть рядом. Ведь именно в таких поездках рождаются самые крепкие традиции.
0: Путешествия без преград.
1: Планируйте путешествие с комфортом, долетите самолетом или выберите романтику поезда. Обязательно возьмите с собой в Мурманск теплые куртки. Даже в июле арктическая погода любит сюрпризы. А если есть машина, прокатитесь до Териберки, чтобы увидеть, где земля встречается с океаном. И не забудьте попробовать свежайшую северную рыбу на семейном ужине. Это настоящий вкус путешествия, который объединит за одним столом все поколения. Собирайте чемоданы, крепче держите за руки самых близких и отправляйтесь навстречу новым открытиям по нашей бескрайней стране.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: в русском языке есть выражение, широко известен в узких кругах. Ну, на Западе, во всяком случае, в мире музыки, аналогичное выражение звучит как «big in Japan», то есть буквально «быть популярным в Японии», а на деле означает, что ты популярен, но не там, где хотелось бы. В общем, если бы не эта песня, то выражение так и осталось бы сугубо профессиональным. Радио Бурга, «Алфавиль», «big in Japan».
1: Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. На Чукотке 537 школьников трудоустроены на лето. Организовал это кадровый центр совместно со школами и работодателями. Большинство входят в трудовые отряды ТОП. Они работают при школах и соцучреждениях. Подростки благоустраивают территории и озеленяют город, сохраняют культурное наследие, помогают с мероприятиями. За работу от кадрового центра подростки региона, участвующие в ТОПах, получат материальную поддержку. В этом году по инициативе губернатора размер увеличен с 12 до 27 тысяч рублей в месяц. Нагрузка остается щадящей — до 4 часов в день для 14-16 лет и до 7 часов для 16-18 лет. Некоторые школьники работают напрямую в компаниях и у предпринимателей. Они выполняют работу помощников, курьеров и официантов. Помимо зарплаты от работодателя, они получают 10 тысяч рублей от центра занятости. Организациям, которые принимают подростков на лето, компенсируют часть расходов. Как от отметили в кадровом центре, работа дает ребятам первый опыт и доход. Все места безопасны и законны. Требуется согласие родителей. На Чукотке привлекли инвесторов к обновлению дорог. Компания «Полиметалл» выделит округу более 14,5 миллионов рублей на разработку проектной документации для ремонта участка база «Чукотопторг» водозабор в Певеке. Саму дорогу отремонтируют за счет регионального бюджета. Это не первый опыт сотрудничества. Ранее компания уже профинансировала изыскания для реконструкции 14 мостовых переходов на трассе Билибино-Певек. Сейчас строители заняты мостом через реку Млелин. Его возведут в эксплуатацию в 2027 году. Кроме того, в программе дорожных работ на 2027-2029 годы запланирована реконструкция еще 6 мостовых переходов протяженностью более 240 погонных метров. По словам замгубернатора Ярослава Мамонова, качественные трассы сокращают время в пути и увеличивают грузопоток, напрямую влияя на экономику региона. В 2026 году округ получит еще около 3 миллиардов рублей из федерального бюджета на продолжение модернизации дорожной сети. Минцифры рассматривает возможность ввести возрастную идентификацию для онлайн-платформ. Об этом глава ведомства Максут Шадаев заявил на полях ПМЭФ. Министр отметил, что эта тема относится к ближайшей повестке. Сейчас ведомство изучает, как такие механизмы работают за рубежом и на отдельных цифровых площадках. Шадаев добавил, что Европа и многие развитые страны уже идут по пути более жестких ограничений. В качестве одного из примеров Минцифры рассматривает опыт игровой платформы. Других деталей Максут Шадаев не привел. Пока речь идет именно об изучении возможных механизмов возрастной проверки на цифровых платформах. Первую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы планируют зарегистрировать в сентябре. После этого препарат сможет выйти на российский рынок, рассказала РИА Новости глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Речь идет о препарате Аллергарда. По словам аллерголога, это первая в мире рекомбинированная генно-инженерная аллерговакцина. Она отметила, что препарат показал высокий уровень безопасности и эффективности. И в завершении выпуска российские спортсмены получили право выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В список вошли спортивная и художественная гимнастика, дзюдо, борьба, плавание, прыжки в воду, водное поло, бокс, тхэквондо и фехтование. Вице-премьер также сообщил, что Москва видит в МОК готовность к диалогу. Напомню, что международные федерации начали постепенно снимать ограничения с наших атлетов. Первым шагом стал допуск гимнастов еще в мае. Министр спорта Михаил Дегтярев назвал это решение восстановлением целостности всего гимнастического сообщества. Однако не все проблемы позади. В футболе ситуация остается прежней. Российские клубы и сборные по-прежнему отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: те, кто панковал в 90-х, говорят, что хороший ирокез держится исключительно на пиве и сахаре. Offset. Не знаю, пользовалась ли Лолита таким рецептом, но в клипе на эту песню ирокез у нее что надо. В начале нового часа на волнах живого радио Лолита с песней Offset. С вами этим воскресным днем по-прежнему я, ведущий эфир Дмитрий.
1: И ветер задувает веселее. Радио Пурга.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Ты никогда не задумывался, почему при покупке машины в салоне приходится доплачивать за покрытие металлик? В прайсе стоит одна цена, на деле за перламутровый отлив кузова мы раскошеливаемся еще 1016 минимум. Самым экономным предлагают взять авто в белом цвете, чаще всего это единственный вариант из неметалликов. Чтобы понять, в чем разница, надо разобраться, из чего состоит эмаль. Цветовой пигмент – это раз, связующий слой – это два, растворитель – это три. А у покрытия металлик состав сложнее, в него входят частицы алюминиевой пудры. Они отражают свет, и кузов обретает эффектный металлический блеск. Плюс ко всему, сверху на такое покрытие еще и нанесен лак. Дополнительную защиту от коррозии создает именно он, а вовсе не пудра алюминия. Через лак вода не просачивается, а вот обычная акриловая краска ее все-таки пропускает. Отсюда ржавчина. И еще, металликом, в отличие от акрила, без грунта не покрасишь, так что вот тебе еще одна защитная прослойка. Другими словами, лучше экономить на чем-то другом, к примеру, на навороченном дизайне колесных дисков.
0: Территория мужчин.
1: Искусственно состаренные вещи обладают особым шиком. И если в твоем арсенале есть лишь линялая футболка и изрядно потертые джинсы, пора укомплектовать гардероб еще и состаренной кожаной курткой. Она подойдет и для байкерского стиля, и для милитари, и просто для любого мужчины, который молод душой. Правильная куртка должна выглядеть так, как будто ее лет 10 носили под горячим солнцем. Одним словом, это не продукт масс-маркета, а вещь, которая обладает историей и выражает индивидуальность. Выбирая состаренную куртку, учти, она должна облегать тело, но не обтягивать. И, кстати, когда речь идет о состаренной коже, нельзя не упомянуть о ремнях. Главное, не носи их с классическими костюмами. Они больше подходят под стиль casual и идеально под джинсы.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: тебя.
1: Те, кто застал нулевые более-менее осознанном возрасте, наверняка помнят рингтоны для мобильных телефонов про молодую лошадь. Там в песне такие слова звучат: «Далеко-далеко ускакала в поле молодая лошадь». Уверен, что вы так же, как и я, знаете эту песню против своей воли, но каждый раз, когда я слышу в любой другой песне повторяющиеся слова, например, до тебя», у меня мгновенно в голове начинает играть «Молодая лошадь». Спасибо, Джанго. Джанго на волнах живого радио. Песня «До тебя». Твое
2: радио. Радио Пурга. И рыба сама идет.

Мне было 10 лет, когда 80-е закончились, и никогда им не прощу, что они меня не дождались. Но хорошо хоть остались такие артефакты, как эта песня. Радио Пурга, Modern Talking, композиция Brother Louie, 15:43 на Чукотке.

0: Ой.
1: Чукотка – наш дом. И в наших силах сделать его более комфортным. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета нам выделили средства на благоустройство Анадыря, Билибина и Певека. Нам осталось только выбрать, какой сквер, парк или набережная обновятся первыми. До 12 июня зайдите на платформу загородсреда.госуслуги.ру и сделайте свой выбор. Всего несколько кликов, и ваш город станет еще уютнее и красивее. Пусть жить на Чукотке будет комфортнее. Голосуем до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Для граждан старше 14 лет –

0: часа. Радио Бурга, Артем Качер и Ани Лорак. Песня «Вулканы». Напомню, на календаре у нас 7 июня. Счет теплых дней пока идет 7-0. И глядя на прогноз погоды на завтра, похоже, что будет и 8-0.
1: Радио.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 11-летний русский император Петр II учиться не любил.
4: Итак, Ваше Величество, изволите физику?
5: Нет, нет.
4: Ну тогда давайте, ну, риторику.
5: Нет, не хочу.
4: Ну тогда управление государством или тайное устранение врагов власти. Ну или введение в заблуждение народа. Практические занятия.
5: Нет, нет.
4: А может быть, побег от мятежников? Ну, какой предмет вам более всех интересен, а?
5: Никакой, никакой. Ну, когда это все кончится?
4: Не скоро, Ваше Величество. Вот когда станете взрослым, женитесь, вот тогда...
6: Женюсь? А, женюсь. Угу.
4: И уже 7 июня 1727 года 11-летний русский император Петр II обручился с княжной Марией Александровной Меньшиковой.
3: Установка «не хочу учиться, хочу жениться» доказала свою популярность и в среде монархов.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: если большой компании кто-то начинает защищать фильмы какого-нибудь одиозного режиссера, то таких девушек почему-то всегда зовут Кристина. Кстати, большая поклонница кинематографа Кристина Журавлева на волнах живого радио. Песня «Рябинушка». 16:20. Время на Чукотке.
1: Радио «Бурга».

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Уже 10 июня состоится выход второго DLC для Vampire Masquerade Bloodlines 2. Fatekeeper все же вышел в ранний доступ, и отзывы у него что надо. Шутер Hell Let Loose задерживается. Теперь ждать придется 13 августа. В студии Борис Медведев, и это «Игровые новости» на Радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: Компания THQ Nordic и студия-разработчик S-Brawn Games объявили дату выхода ранней версии The Guild Европа 14.10. Если что, это стратегия и симулятор жизни. Там надо будет управлять династией торговцев, которые могут под управлением игрока прилично так и золотиться, ну и в целом стать намного влиятельнее. За время прохождения вы сможете освоить разнообразные профессии, принять непосредственное участие в политической жизни 4 средневековых европейских городов и много чего еще. В стартовой версии авторы подготовят аж 11 профессий. Кузнец, каменщик, столяр, портной, парфюмер, алхимик, проповедник, трактирщик, вор, стражник и грабитель. Игра будет только на ПК. А посмотреть поближе, так это ждать июля. Но точной даты пока нет. Для геймеров старше 12 лет.
2: Киберминутка.
1: Внезапно миру предстал анонс новый God of War. Лофи. Ответвление от основной серии, где Кратоса не будет. По крайней мере, в качестве игрового персонажа. Протагонисткой станет его жена Фэй. Ведь она не просто покинула мир живых, она водила порядок в загробном. По геймплею все как всегда. Очень похоже на последние части God of War, а вот по части сюжета пока ничего не ясно, но очень интересно. Более подробно узнать об игре мы сможем позже, но дату релиза не назвали. Хотя намекнули, что не придется ждать слишком долго. Игра для геймеров старше 18 лет. И на этом все. Это были игровые новости на Радио Пурга. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-00-61 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: интернете оформился устойчивый тренд на офисную работу, точнее на то, как она происходит. Можно найти тысячи видеороликов про обычный день за компьютером. А я помню, что когда-то еще говорили, что лучше плохой день дома, чем хороший на работе, но все меняется. Отдельный привет тем нашим слушателям, для кого завтра будет рабочий день. Вы слушаете «Радио Пурга».
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Есть на карте России город, которому почти 1200 лет. Он старше Москвы почти на 3 века. И если вы думаете, что знаете о Руси, все, вам сюда.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Муром. Город на левом берегу Оки, во Владимирской области. Основан в 862 году, задолго до крещения Руси. Здесь, по былинам, родился богатырь Илья Муромец. Здесь же родился изобретатель телевидения Владимир Зворыкин. А на холме у Оки до сих пор стоит 21-метровый памятник богатырю с мечом в одной руке и крестом в другой.
0: Стартуем!
1: Давайте начнем наше путешествие с самого сердца города, с площади тысячестолетия Мурома. Здесь вы увидите здание правительства, фонтан и оригинальные скамейки, на которых изображены достопримечательности города. А неподалеку находится старинное здание торговых рядов и городской рынок.
0: Вперед к неизведанным местам!
1: Но главная жемчужина Мурома – это его монастыри. Спасо-Благовещенский монастырь XVI века. Шатровой колокольней и узорами, от которых захватывает дух. Свято-Троицкий монастырь XVII века. Туда паломники идут к мощам Петра и Февронии, покровителей семьи и любви. Именно отсюда, из Мурома, по всей России разлетелся праздник День семьи, любви и верности, который отмечают каждое 8 июля.
0: Новый этап.
1: А еще здесь Никола-набережная церковь на высоком берегу Оки, у святого источника. И старейший храм города – церковь Косьмы и Дамиана. Построена на том самом месте, где Иван Грозный наблюдал за переправой войск перед взятием Казани. Говорят, под ее основанием покоятся 5 муромских военачальников, павших в том походе.
0: Продолжаем наши приключения.
1: Конечно, нельзя забывать и о легендарном Илье Муромце. Вы можете посетить его родное село Карачарово, где до сих пор живут его потомки. А в Окском парке вас встретит величественный памятник богатырю высотой 21 метр. Въезжая же в Муром, со стороны Владимира вы сразу увидите былинный камень. Огромный валун с ликом богатыря и строками из летописи 862 года.
0: Путешествуем всей гурьбой!
1: А если вы с детьми, прямиком в музей «Хлебная горница». Это настоящая пекарня, где за стеклом работает кондитер. Дети пекут калачи на мастер-классе, а потом пьют чай с пряниками в музейном кафе. Записываться нужно заранее на сайте музея.
0: Следующая локация.
1: Для любителей истории будет интересно увидеть бронепоезд «Илья Муромец», построенный в 1942 году и прошедший с боями до самого Франкфурта на Одере. А любители природы могут отправиться в Навашинский заказник, где обитают редкие виды птиц и животных.
0: Следующий пункт.
1: Хотите романтики? Садитесь на теплоход у причала «Порт Муром». Час, и вы увидите город с воды. Проплывете мимо Вантового моста, который в 2013-м назвали самым красивым мостом России. Ночью он эффектно подсвечивается. Зрелище незабываемое.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться просто. 4 часа на поезде из Москвы. Главный сувенир, который увезет каждый – свежий муромский калач из монастырской пекарни. А еще из Мурома можно привезти национальную русскую тряпичную куклу – столбушку, муромскую керамику или сувениры на богатырскую тематику.
0: Напоследок.
1: Теперь вы знаете, есть место, где богатырь встречает у реки, где хлеб пахнет историей, а любовь Петра и Февронии живет уже 8 столетий.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Чукотка – наш дом. И в наших силах сделать его более комфортным. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета нам выделили средства на благоустройство Анадыря, Билибина и Певека. Нам осталось только выбрать, какой сквер, парк или набережная обновятся первыми. До 12 июня зайдите на платформу загородсреда.госуслуги.ру и сделайте свой выбор. Всего несколько кликов, и ваш город станет еще уютнее и красивее. Пусть жить на Чукотке будет комфортнее. Голосуем до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Для граждан старше 14 лет –

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Надевайте фартуки и приступим. Сегодня готовим салат «Нептун». Это настоящая белковая бомба, при этом никакой тяжести для организма. Ну, конечно, при условии умеренного употребления. Что нам понадобится? Одна упаковка крабовых палочек, 100 граммов вареных креветок, 2 тушки кальмара, 3 яйца, половина банки вареной кукурузы, соль, перец по вкусу и легкий майонез для заправки. Как готовим? Все очень просто. Яйца и кальмары отвариваем. Если креветки возьмете мелкие, то оставьте их целыми, а крупные измельчите. Яйца и крабовые палочки нарежем кубиком, кальмар небольшой соломкой. Соединяем все в салатнике и заправляем майонезом. Можно добавить свежий огурец. Попробуйте оба варианта и выберите наиболее подходящий. Подаем, украсив целой креветкой. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Пурга.
0: Музыка на краю земли.

бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио Пурга за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

Радіо Бурка. І тундра розцвітає під музику. Радіо Бурка.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о наиболее заметных событиях уходящей недели на Чукотке. В Лорино ввели карантин по трихинеллезу. Паразиты обнаружили у одного из 35 добытых моржей. В селе введены ограничения. Запрещено употреблять в пищу и продавать мясо морзверя без ветеринарной экспертизы, вывозить корма и проводить ярмарки. Меры будут действовать не менее года. В Анадыре планируют построить крупный культурно-спортивный центр. Это обсудили губернатор Владислав Кузнецов и глава Минкульта России Ольга Любимова. Площадь комплекса составит 18 тысяч квадратных метров. Из них 5 тысяч займет культурный блок. Планируется и модернизация окружного дома народного творчества. В Билибино возведут новую базу для пожарных десантников. К концу года там появится модульное здание с жилыми комнатами, столовой, кабинетами и диспетчерской службой. На эти цели по решению губернатора Владислава Кузнецова направлено почти 96 миллионов рублей. Объем микрофинансовой поддержки бизнеса в регионе вырос на 54%. С начала года предпринимателям округа выдали 28 льготных займов на общую сумму 150 миллионов рублей. Самые активные сферы – грузоперевозки, логистика, строительство и розничная торговля. В селе Лаврентия заработала новая станция техосмотра. Предприниматель Александр Максимов открыл пункт на улице Шмидта, 20. Проверку здесь смогут пройти легковые и грузовые автомобили, автобусы и даже прицепы весом до 750 килограммов. В Анадыре подвели итоги 5-й всероссийской массовой велогонки. Она прошла в городе 1 июня. Победители определили в нескольких возрастных категориях, а всех призеров наградили грамотами и сладкими подарками. Росатом обновит танкерный флот для северного завоза. К 2027 году госкорпорация планирует приобрести 2 судна ледового класса для доставки нефтеналивных грузов на Чукотку и в Якутию. И в завершении выпуска полумарафон «Бегу по Арктике» стартует в Анадыре 19 июля. Центральным станет забег на 21 километр для взрослых участников. Для детей и подростков подготовят отдельные старты на 1 и 3 километра соответственно. Трассу для полумарафона планируют проложить по прошлогодней схеме. Таковы итоги уходящей недели. До встречи в эфире.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Представьте, что ваши глаза могли бы менять цвет в зависимости от времени года. И причем не ради красоты, а чтобы выжить. У северных оленей это не фантастика, а биологическая реальность. Летом их глаза золотистые, а зимой глубокие синие. А все дело в арктических условиях, где проживают эти животные. Летом солнце почти не заходит за горизонт. Зимой царит полярная ночь. Чтобы адаптироваться к столь экстремальным изменениям света, у оленей меняется структура слоев в глазу. Именно он и отражает свет обратно на сетчатку, усиливая ночное зрение. Летом этот слой светлый отражает больше света, зимой он становится плотным и темно-синим, задерживая больше света внутри глаза. Это позволяет оленю видеть даже при минимальном освещении, например, когда светит только северное сияние. Ученые выяснили, что олени могут видеть еще и ультрафиолет. Спектр вообще недоступный человеческому глазу. Благодаря этому они различают темные следы хищников на белом снегу и находят лишайники, которыми питаются.
0: Территория фактов.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Каждый понедельник мы даем себе обещание начать правильно питаться, заниматься спортом и не забывать про питательные маски для волос. Список внушительный и все в

0: Благо красоты. Но почему-то проходят годы, а мы продолжаем ложиться спать, не сняв макияж. Полезные привычки нужно вводить в свою жизнь постепенно, и тогда все обещания самой себе станут куда более реальными. А начать стоит именно с качественного очищения кожи. Прежде чем отправляться ко сну, нужно тщательно умыться, иначе поры забьются, и кожа не сможет получать питательные вещества и будет выглядеть тускло. Ну и, конечно, не забываем про отшелушивание. Скрабы помогают улучшить кровообращение, в результате чего кожа сияет. Второе правило. Раз в неделю моем с мылом кисти и губки для макияжа. Представьте, сколько на них скапливается пыли и бактерий. Остатки тонального крема, кожного сала, пудры. И все это вновь и вновь вы наносите на свое лицо. Ну и, конечно, защищайте кожу от ультрафиолета. Крем с SPF-фактором нам нужен даже зимой. Это один из основных способов предотвратить фотостарение. Еще одна полезная бьюти-привычка – это сон на шелковых подушках. И дело не в том, что так вы будете чувствовать себя буквально королевой. Сон на шелке замедляет появление морщин, заломов. Все просто. Трение кожи об гладкую поверхность наволочки минимально. И благодаря все той же невероятной гладкости шелк усиливает блеск волос и предупреждает появление сеченых кончиков. Ну и, конечно, спите с пользой для собственной молодости. Наносите крем или маску, которые позаботятся о регенерации кожи во время сна. И последнее. Руки и ноги тоже нуждаются в уходе. Порой достаточно просто наносить на них крем или масло каждый день перед сном.
1: Территория женщин.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Это пант. Они те еще артистки. Могут разыграть целый спектакль, имитируя беременность. Зачем, спросите вы? Все просто, для VIP-обслуживания. Стоит такой даме начать вести себя как будущая мама, и вот уже для нее готовят отдельное логово с кондиционером и повышенным комфортом. А рацион тут же становится богаче и разнообразнее. Зоологи считают, что это умная стратегия. В дикой природе ресурсы ограничены, и самка, готовящаяся к материнству, получает приоритет. Вот панды и перенесли эту полезную привычку в условия зоопарка, научившись мастерски манипулировать заботой людей. Так что в следующий раз, увидев в новостях радостное сообщение о ложной беременности панды, знайте, это не ошибка, а гениальный тактический ход со стороны бамбуковой медведицы, которая просто любит жить с комфортом.
1: Теперь буду знать.

Радіо Бурка. І тундра розцвітає під музику. Радіо Бурка.

Не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул друг, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда.

Не бойся, не вспоминай меня и повторяй, прорвемся. Но ведь мне вместе с ней хотелось с жизнью драться. Теперь хоть бой, хоть бей, куда там прорываться?

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Не плачь, не плачь, Анастасия, все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как мгновенно разменять купюры на монеты? Подойдите к автомату со снеками. Купите любую мелочь, и аппарат автоматически выдаст вам сдачу мелкими монетами. А если в автомате есть функция отмены, просто нажмите ее после внесения денег, и вся сумма вернется к вам сплошной мелочью.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

острова Малони был зарегистрирован абсолютный температурный минимум на Чукотке – минус 61 градус по Цельсию. Согреет морозы? Музыка на радио «Пурга». В Амалоне нас слышно на частоте 101,6 FM.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Каждый уважающий себя мужчина время от времени хочет чувствовать себя солидным. В этом в свое время помогали классические костюмы. До тех пор, пока дамы не начали примерять пиджаки, сорочки, брюки и галстуки. Решить проблему попытались сотрудники японской компании Haruyama Trading. Там смастерили прототип мужского сьюта, который сам по себе пахнет мужским парфюмом. А им женщины, к счастью, не пользуются. Однако это еще не все сюрпризы ткани, из которой сделан костюм. Она, кроме всего прочего, содержит еще и тонкий слой диоксида титана, который убивает зловредные бактерии и вирусы. Это на тот случай, если работать придется в экстремальных условиях. При этом свои защитные свойства он не потеряет, даже если будет несколько раз постиран. Однако у антибактериального костюма есть минус – дороговат. Каждый экземпляр стоит почти $590.
0: Территория мужчин.
1: Как ни крути, главная мужская страсть – не женщины, машины. Кто из нас откажется от коллекции тачек в собственном гараже? Но это дорого, не спорю. Тогда хочу напомнить о классной альтернативе. Это радиоуправляемые автомобили на бензине. Внешне выглядит солидно. Масштаб 1 к 5. От оригиналов эти полуметровые малышки отличаются только наличием пульта, а в остальном все по-настоящему. Можно выбрать как полноприводный внедорожник, так и спортивную модель. Мне лично приглянулся в онлайн-магазине вариант под названием Lossi XXL2. Легендарный зверь, сделанный под внедорожник. Под капотом бензиновый двигатель объемом в 31 кубический дюйм. С таким мотором машина развивает внушительную скорость, а благодаря полному приводу ее не развернет на первой же кочке. От остальных собратьев Lossi XXL2 отличает стойкость деталей, так что играть можно на любом бездорожье.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

рыба сама идет в сети.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся в один из самых масштабных и колоритных городов России. Это город-миллионник на берегу Великой Сибирской реки, где воздух пахнет хвоей, а виды открываются просто космические. Угадали? Это Красноярск.
0: Стартуем!
1: Самый большой город Восточной Сибири и настоящий экономический и культурный центр региона. Интересный факт. В 2012 году Красноярск стал самым восточным городом-миллионником России, а его изображение красовалось на банкноте в 10 рублей. Вы наверняка видели на купюре часовню Параскевы-Пятницы и знаменитый коммунальный мост.
0: Погружаемся в историю.
1: Город был основан казаками в 1628 году, а его название «Красный Яр» говорит само за себя – это красивый берег. Сегодня это динамично развивающийся центр с мощной инфраструктурой, соединяющий Европу и Азию.
0: Путешествия без преград.
1: Давайте прогуляемся по главным достопримечательностям города. Начнем с сердца – Покровской горы. Здесь стоит символ города – часовня Параскевы-Пятницы. Раньше на этом месте было языческое капище, а сейчас с площадки открывается потрясающий вид на Енисей. Кстати, ровно в 12 часов дня с горы запускают салют из пушки.
0: Следующая точка назначения.
1: Спустившись вниз, прогуляйтесь по Покровскому парку. Здесь уютные дорожки и красивая подсветка. А также посетите музей-мемориал Победы. Масштабный комплекс, посвященный подвигу жителей края.
0: Открываем новый горизонт.
1: Если хотите полюбоваться панорамными видами, отправляйтесь на Николаевскую сопку. Это современная смотровая площадка, похожая на летающую тарелку, с парящими мостиками. А если вы с детьми или любите активный отдых, идеальное место для вас – остров Татышев. Это огромный городской парк с пляжем, велодорожками, зонами для йоги и огромной новогодней елью. Зимой, конечно.
0: Следующая локация.
1: А еще в Красноярске есть свой Биг Бен на Театральной площади. Уникальный исторический квартал, где деревянные усадьбы восстановлены по старинным чертежам, и музей-пароход «Святитель Николай», на котором плавал будущий император Николай II.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Климат здесь резко континентальный. Зимы морозные, а лето жарко. Но местные жители говорят, что в Красноярске даже в мороз светит солнце. И это правда.
0: Начинаем исследовать.
1: Совет туристам – обязательно попробуйте местные деликатесы. Варенье из сосновых шишек, черемшу, избитень. А из сувениров привезите филигранные елочные игрушки фабрики «Бирюсинка» или оригинальный варган с космическим звучанием.
0: Финальный аккорд.
1: Красноярск – город, где мощная промышленность соседствует с Нижней тайгой, а история бьет ключом из каждого камня. Здесь стоит увидеть все своими глазами. Так что берите карту, откладывайте даты и готовьтесь к берегу, который действительно красив.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-00-61 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Radio Бурга.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках,

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели-поели». Сегодня готовим хумус с карри. Это закуска из нута, турецкого гороха. Яркий, вкусный и ароматный хумус станет отличным вариантом для подачи гостям, а также идеален для перекусов. Что нам понадобится? 500 граммов нута, сок половины лимона, 30 граммов порошка карри, 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка соли и 2 столовых ложки оливкового масла. Приступим. Сухой нут замочим на ночь. Утром воду сливаем, набираем новую и варим до полного размягчения. Нут для хумуса должен быть мягче, чем когда мы готовим его в качестве гарнира. Жидкость сливаем, оставляем только немного на случай, если нужно будет разбавить хумус. Теперь соединим в блендере все ингредиенты. Измельчаем до однородной пышной консистенции. Перекладываем в сервировочную миску, посыпаем зеленью, поливаем оливковым маслом и подаем с теплыми лепешками. Хумус богат растительным белком, клетчаткой, витаминами и минералами, полезными для различных систем организма. Хумус может помочь нормализовать обмен веществ, понизить уровень сахара и холестерина в крови, улучшить работу мозга и сердца, а также поддержать здоровье пищеварительной системы. И при этом он очень вкусный. Готовьте для себя и своих близких. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио «Пурга» предупреждает. Курение вредит здоровью.

на тройной W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Слово «орк» давно стало частью массовой культуры, но кто же они на самом деле? Первые впечатления о существах, похожих на орков, можно найти еще в европейском фольклоре. В средневековой Англии словом «орк» называли страшных морских чудовищ или людоедов. В итальянских сказках существовало похожее слово «орко», обозначающее злого великана или тролля. А корни этого названия уходят еще глубже, к латинскому «оркус» — имени римского бога смерти. Современный же образ орка в том виде, как мы его знаем, подарил миру Джордж Толкин в своем «Властелине колец». Его орки — это тупые, злобные гуманоидные существа, созданные для войны с уродливыми лицами и жестоким нравом. Таким образом, орк — это не простое существо с топором, а целый культурный феномен. Его образ менялся с веками от древнего страшилища до сложного персонажа с характером и своей философией.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио Бурга.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
2: «Танцы на пурге», let's dance.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветрам.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Одно из самых изящных дамских украшений – это колье-чокер. После выхода фильма «Леон» с Натали Портман, который носила на шее тонкую черную полоску, среди модниц началось реальное помешательство. Каждая хотела примерить точно такой же аксессуар, как у экранной Матильды. Прошло немало лет, а ожерелье в виде ошейников по-прежнему в трендах. Вполне возможно, что вы от них даже начали уставать. Тогда для вас есть хорошая новость. Есть весьма достойные альтернативные варианты украшений. Скажем, тонкие цепочки, которые по дизайну напоминают английскую букву Y. Такие ожерелья выглядят очень изысканно и утонченно. Их можно носить с однотонными блузами или платьями с своеобразным вырезом, чтобы деликатно подчеркнуть область декольте. А если для выхода в свет у вас припасено платье с открытой спиной, то такую цепочку стоит более длинным концом перекинуть на спину. Лето – это лучшее время, чтобы сделать то, на что вы не могли решиться долгие годы. Начните с экспериментов перед какой-нибудь вечеринкой. Цветные прятки в волосах, к примеру, это сейчас очень модно, или кислотный розовый цвет на веках, или же люминесцентный лак. Вы как минимум должны красочно провести это лето, так что начинайте прямо сейчас. Еще одно сугубо летнее развлечение – отращивание бровей. Да-да, на зимней фарфоровой коже лучше смотрятся аккуратные бровки, но вот на загорелом лице, да еще и в компании буйно цветущей растительности на ваших сарафанах и шляпах, лучше смотрятся широкие соболиные брови. Это модно. И главное, больше никакого карандаша. Широкие брови подводят растушеванными тенями. А можно и вовсе обойтись прозрачным гелем. Главное выбрать правильный изгиб. От него, в конце концов, зависит общее настроение нашего лица.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: знаете ли вы?
1: Вы наверняка видели в интернете это фото. Студенистое, бесформенное существо с носом картошкой и невероятно унылым выражением лица. Это рыба-капля. И она реально обитает у берегов Австралии на глубине до 1200 метров. Там давление в 120 раз выше, чем на суше. Поэтому ее тело превратилось в желеобразную массу с плотностью чуть меньше воды. Благодаря этому она просто парит над дном, не тратя энергию на плавание. Но самое трогательное – это забота о потомстве. Самка откладывает икру, и оба родителя, как верные пингвины, нависают над кладкой, оберегая ее от хищников. И делают они это с таким скорбным, безнадежно печальным видом, что, кажется, рыба-капля осознала всю тяжесть бытия. На самом деле она просто очень эффективно экономит силы.
0: Теперь буду знать.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Для создания уютной атмосферы не обязательно покупать дорогие ароматические свечи. Попробуйте наш простой рецепт освежителя, который держится долго. Смешайте в неглубокой посуде 2 столовые ложки соли. Соль отлично впитывает и удерживает ароматы. Добавьте к ней колпачок кондиционера для белья, который придаст свежесть. Чтобы сделать композицию более изысканной, добавьте немного сушеной пряной гвоздики. Размешайте все компоненты, поставьте эту смесь в комнате, и вы сможете наслаждаться мягким, приятным ароматом, который будет радовать вас в течение многих дней.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.
1: Мы провели с тобой не больше секунды.

0: Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

со мной, когда на небе ясно время, ясен и я. Хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой всегда.

Амалон – один из самых труднодоступных населенных пунктов Чукотки. Возле села находится 2-километровый мамонтов обрыв, откуда ежегодно вытаскивают останки мамонтов, шерстистых носорогов и других доисторических животных. В Амалоне радио Пурга вещает на частоте 101,6 FM.

Dexter's Bridge. Hello, sweetie.

Cheers.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Есть в мужском гардеробе вещи, которые остаются актуальными по много лет. Вспомнить хотя бы ту же рубашку поло или брюки-чиносы. Но некоторые тенденции имеют свойство превращать тебя в гостя из прошлого, если зазеваешься и не заметишь, что они напрочь вышли из моды. Так что советую провести ревизию гардероба, чтобы выудить оттуда именно такие раритеты. Первое, что стоит унести на свалку – обувь с квадратным носком. Привет из 90-х. И что удивительно, туфли с квадратными носами до сих пор можно встретить в сочетании со спортивными штанами. Надеюсь, ты сейчас не покраснела, это точно не про тебя. Нашел на полке джинсы с рваными краями брючин, неси в утиль. Может быть, на школьнике это и смотрится нормально, но на взрослом уже нет. Прекращай подметать асфальт лохмотьями, лучше сделай двойной подворот, так моднее и аккуратнее. И, конечно, неси вон из дома широкие галстуки, это прошлый век. Галстук задает баланс всему костюму, его ширина должна быть пропорциональна ширине воротника пиджака.
0: Территория мужчин.
1: Если активно занимаешься спортом или работа связана с постоянным умственным напряжением, обязательно поддерживай организм изнутри. И не аскорбинкой, а полноценным питанием. В частности, у тебя не должно быть недостатка в незаменимых ненасыщенных омега-3 кислотах. Кстати, доказано, что они уменьшают боль в мышцах после тренировок и ускоряют восстановление. Почему кислоты называют незаменимыми? Все просто, они не синтезируются в организме, так что мы должны усваивать их из пищи. Имея в виду, они крайне важны для сердца, нормальной работы мозга и нервной системы. Так что в твоем меню обязательно должна появиться печень трески, скумбрия, тунец, грецкие орехи, льняное масло и масло рапса. И главное, получить избыток омега-3 из продуктов невозможно, так что употребляй эти продукты регулярно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, путешественники! Представьте себе невероятное зрелище. Перед вами возвышается идеальный снежный конус, уходящий в облака на высоту почти в 5000 метров. Из его жерла поднимается столб белого дыма, напоминая, что перед вами не просто гора, а живой, дышащий исполин.
0: Отправляемся в путь!
1: Сегодня мы отправляемся на восток Камчатки, чтобы увидеть легендарную Ключевскую сопку. Самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. Его возраст около 7 тысяч лет, и это настоящая гордость и визитная карточка Дальнего Востока.
0: Путешествуем всей гурьбой!
1: Сразу скажу, покорение самой вершины – задача исключительно для взрослых и опытных альпинистов. По сложности и опасности этот подъем сравнивают с восхождением на Эверест. Но вот насладиться фантастическими видами у подножья горы можно и в формате активного семейного отдыха, если вашим детям уже исполнилось 14 лет.
0: Еду, куда хочу.
1: Как же добраться до этого чуда природы? После перелета на Камчатку отправляемся на автостанцию. Оттуда раз в сутки ходит рейсовый автобус до таежных поселков Козыревск или Ключи. А дальше начинается настоящее сафари. Пересаживаемся на джипы повышенной проходимости и едем по лесным дорогам и бродам через реки прямо к границам природного парка Ключевской.
0: Путешествие без преград.
1: Главный совет всем, кто мечтает об этих местах – не пытайтесь организовать поход самостоятельно. Суровая природа полуострова не прощает ошибок. Здесь нет сотовой связи, зато есть лавовые поля, непредсказуемая погода и, конечно, медведи. Обязательно выбирайте официальные туры от проверенных компаний.
0: Открываем новый горизонт.
1: Для тех, кто хочет увидеть вулкан без экстремальных нагрузок, идеальным выбором станут трекинг-туры вокруг соседних вулканов Толбачик. Вы прогуляетесь по таинственному мертвому лесу и сделаете потрясающие фотографии Ключевской сопки на фоне марсианских пейзажей.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Камчатка – это край, от которого сердце начинает биться чаще. Побывав здесь однажды, вы захотите возвращаться снова и снова, чтобы ощутить первозданную мощь этой планеты. Планируйте свои маршруты. Открывайте новые горизонты нашей невероятной страны.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Минутка здоровья.
1: У острого перца обнаружили неожиданное полезное свойство. Ученые из медицинского колледжа Ханчжоу выяснили, что острый перец и продукты на его основе могут снижать артериальное давление и замедлять сердечный ритм. Ученые проанализировали данные 14 клинических исследований, посвященные влиянию капсаицинаидов, веществ, которые придают перцу жгучие свойства. В экспериментах участники употребляли порошок красного перца, перцовый сок, ферментированную пасту коуджан, а также специальные добавки с экстрактами перца. В целом выраженного гипотензивного эффекта авторы работы не обнаружили, однако при детальном рассмотрении выявилась интересная закономерность. В исследованиях длительностью более 12 недель наблюдалось небольшое, но статистически значимое снижение диастолического нижнего давления в среднем на 0,8 мм ртутного столба. Кроме того, у участников фиксировалось снижение скорости пульса примерно на 1,5 удара в минуту. Оба эффекта оказались достоверными, однако, по мнению авторов, пока недостаточно выраженными, чтобы говорить о серьезной клинической пользе. Тем не менее, полученные результаты указывают на потенциальное влияние острого перца на сердечно-сосудистую систему. Авторы не исключают, что при длительном приеме или коррекции дозировки капсаицинаиды могут оказать более выраженный эффект. Для окончательных выводов требуются более длительные и масштабные исследования, уточняют ученые.
0: Минутка здоровья.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

нет, но вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не водятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает.

0: каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы хотите увидеть мир, но не сидя у иллюминатора самолета. Вы ставите ногу на деревянную палубу, чувствуете соль на губах, а вместо GPS – звезды над головой. Ваш транспорт не жжет топливо, он ловит ветер и называется парусник. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто отказался от моторов, чтобы услышать, как дышит планета. Речь о людях, которые путешествуют только на парусных судах. Не как хобби на выходные, а как образ жизни. Никаких круизных лайнеров, никаких перелетов, только ветер, вода и маршрут, который зависит не от расписания, а от погоды. В Голландии есть семья, которая уже 12 лет живет на старинном паруснике. Они объехали всю Европу, Средиземное море и даже дошли до Карибов. У детей нет школы, есть карта, компас и книги. Они знают, где родился Колумб, потому что сами там стояли на якоре, говорит отец. А в Новой Зеландии один инженер продал дом и купил шхуну. Теперь он путешествует от острова к острову, ремонтируя двигатели местным в обмен на еду и ночлег. «Я не турист, я гость, а гости приходят на парусах», — говорит он. И да, это требует терпения. Из Португалии в Марокко можно добраться за день на самолете или за неделю на паруснике. Если ветра нет, просто ждешь, читая книгу под солнцем. А если шторм, учишься доверять не навигатору, а самому себе. Но зато вы видите закаты, которых нет в путеводителях, а ваш багаж – это только то, что помещается в каюту. Ну, конечно, бывают и казусы. Кто-то проспал причал и уплыл дальше, чем планировал. Другой раз попугай соседнего судна перелетел на их мачту и остался жить. А в Греции местные рыбаки теперь машут им каждый раз. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели отправиться в путешествие только на паруснике?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: И лето у нас

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Сегодня у нас в меню сытный томатный суп «Боб-гуляш». Наваристый, ароматный и очень вкусный. Что нам для него понадобится? 600 граммов говядины, баранины или оленины, 300 граммов фасоли, 2 луковицы, 2 моркови, 4 больших свежих помидора или 500 граммов томатов в собственном соку, нарезанных или перетертых. Также помидоры можно заменить томатной пастой, ее понадобится 200 граммов. Также возьмем 100 граммов копченостей, например, ребер. 2 столовых ложки молотой паприки, по 1/4 чайной ложки базилика и майорана, красный перец на кончике ножа, соль по вкусу и растительное масло для жарки. Как готовим? В первую очередь нужно замочить фасоль. Лучше это сделать с вечера, и за ночь она достаточно набухнет. Сливаем с фасоли воду, добавляем в кастрюлю вместе с нарезанным мясом, заливаем водой и отправляем вариться 1,5-2 часа. Тем временем займемся заправкой. Лук мелко шинкуем и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем нарезанную кубиками морковь и продолжаем жарить еще 3-5 минут. Посыпаем паприкой и острым перцем. Теперь очередь помидоров. Их нужно измельчить и отправить в сковородку. Если готовите с томатной пастой, то разведите ее в бульоне или воде. Тушим заправку под крышкой на медленном огне 15 минут и добавляем сразу же в бульон. Солим, добавляем специи, копчености и варим еще 30 минут. Готово! Подавайте суп горячим со свежим хлебом и сметаной. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне!
0: Сели, поели!

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Америка. 1796 год. Странный человек шел по улице одного из крупнейших городов страны. На нем были широкие штаны,
5: из которых он все время что-то доставал и размахивал этим в воздухе.
6: Да кто вы такой? Что вам нужно?
5: Да чем вы это размахиваете в публичном месте, а?
4: Восклицали прохожие и получали оригинальный ответ.
5: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись, любая бумажка, но это...
6: Что?
5: Извольте взглянуть на мой документ. Только, плиз, без истерики. Читайте, завидуйте, я гражданин Соединенных Штатов Америки.
4: Чем же было вызвано столь необычное поведение американского гражданина?
5: 8 июня 1796 года Государственный департамент США выдал первый паспорт. Паспорт гражданина Соединенных Штатов Америки.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
7: Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гявук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 8 июня. В Белгородской области из-за атак со стороны Украины за сутки пострадали 9 человек. Ранения в том числе получил ребенок, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По словам главы региона, 12-летнюю девочку доставили в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. За минувшие сутки украинские военные почти 100 раз атаковали территорию региона. Об этом написал Шуваев на своей странице в мессенджере «Макс». Вооруженные силы Украины за сутки 15 раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня на территории Белгородской области. 5 раз взрывные устройства сбрасывали с беспилотников. Омбудсманы России и Украины договорились о механизме обмена справками для граждан. Уполномоченные по правам человека Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец будут передавать документы для жителей двух стран. Об этом сообщает «Вести». Лантратова привела в пример случаи, когда родственникам погибших бойцов необходимо получить справки для выплат. Яна Лантратова договорилась со своим коллегой из Украины продолжить совместное посещение военнопленных, которые находятся на территории России и Украины. Кроме того, уполномоченные по правам человека будут передавать письма и посылки от родственников бойцов. В Дагестане полным ходом идет восстановление после весенних паводков, которые нанесли серьезный удар по образовательной инфраструктуре. Всего, по данным властей, стихия повредила 130 школ и детских садов. На сегодняшний день ремонт завершили в 24 учебных заведениях, однако не все здания удастся спасти. 6 школ и 1 детский сад признали полностью разрушенными и не подлежащими восстановлению. На их месте власти планируют возвести современные быстровозводимые здания, причем строители обещают сдать их уже к 1 сентября, чтобы не срывать начало учебного года. На ликвидацию последствий из Федерального резервного фонда выделили более 2 миллиардов рублей. Еще 94 объекта, пострадавших в меньшей степени, отремонтируют за счет республиканского бюджета. И в завершении выпуска польский фридайвер Станислав Отбьежалек установил рекорд Гиннесса. 59-летний спортсмен прошел 120 метров по дну бассейна на одном дыхании. Он передвигался с помощью специальных грузов. Вся подводная прогулка заняла 2 минуты 40 секунд. Рекордсмен готовился полтора года, тренировал легкие и развивал выносливость. Удивительно, но за неделю до забега он перенес бронхит, но все равно решил участвовать. Предыдущее достижение самого Отбьежалека составляло 110 метров. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: Как нам спела только что Зиверт, каждому по факту нужен человек. Хотя бы для того, чтобы сказать «Доброе утро!» Именно для этого мы пришли сюда, в эту студию, Наташа Ковалева
1: и Екатерина Дригу,
0: чтобы говорить вам «Доброе утро!», чтобы напомнить вам о том, что сегодня понедельник, на календаре 8 июня и на часах уже 8:06. Поэтому, друзья, просыпайтесь, конечно, если вам нужно сегодня просыпаться, чтобы работать, чтобы вершить какие-то великие дела. Если нет, с удовольствием еще поспите немножко.
1: Да, действительно так. Но хочется сказать, что погода нас продолжает сегодня радовать. Опять на улице солнышко, опять на улице хорошо. И даже немножко как будто боязно. Да?
0: В чем подвох?
1: В чем подвох, да, чего ждать дальше? Главное, чтобы это тепло продлилось, конечно, хочется, чтобы подольше.
0: Ну, на самом деле, если сравнивать с пятничным прогнозом, то чуть-чуть как будто бы попрохладнее. Даже минусы наблюдаются в прогнозе погоды. Но, в общем-то, мы знаем, где мы живем, и имеем такую, хотел сказать, возможность, привычку, вот это будет более правильно, привычку радоваться тому, что есть. Поэтому, да, в Анадыре сегодня солнечно за окном, конечно, это не может не радовать, и на самом деле там очень классно, потому что я, конечно, на машине приехала, но успела понять, что погода там прекрасная.
1: Поэтому что мы делаем? Кто спит, тот спите, если... А если вы проснулись...
0: Кто не спит, тот не спит.
1: Тот не спите, да. Если вы проснулись, то, конечно же, на работу идите опять пешочком, потому что надо успевать все-таки греться на солнышке и получать витамин D.
0: Именно так. Давай тогда подробнее уже, чтобы все знали, где и сколько витамина D ожидается сегодня.
2: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино плюс 7, плюс 8, пасмурно и без осадков.
1: В Анюйске плюс 11, плюс 13, облачно и без осадков.
0: В Певеке плюс 2, плюс 3, малооблачно, осадков не ожидается.
1: На Ионе плюс 3, плюс 1, малооблачно и без осадков.
0: В Эквикиноте плюс 8, плюс 9, значительная облачность, осадков не будет.
1: В Биллингсе минус 3, минус 1, пасмурно, без осадков.
0: В Беринговском плюс 17, плюс 18, малооблачно, осадков не ожидается.
1: В Провидение плюс 11, плюс 8, малооблачно и без осадков.
0: В Лаврентия плюс 12, плюс 9, пасмурно, осадков не ожидается.
1: В Анадыре облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 18.

0: Будем жить, друзья, и просыпаться будем, потому что 8:19 на часах уже на Чукотке, и пора вставать.
1: Да, кстати, у нас сегодня праздник, да такой необычный, может, и даже понедельничный. Сегодня день радостного утреннего пробуждения. Поэтому, друзья, кто сегодня радостно утром проснулся, сегодня ваш день. А на самом деле первое празднование впервые состоялось 8 июня 2003 года, и инициатором данного праздника стала писательница Стефани Уэст Аллен.
0: Она однажды проснулась радостно и думает: вау, как классно.
1: Да, надо сделать в честь этого дня праздник. А идея этого праздника в том, что мы постоянно встречаемся с какими-то проблемами и неудачами, но это не повод унывать, и стоит встать и идти дальше, и такой иметь позитивный настрой, который поможет дальше. Это даже не в том, что мы утром проснулись, да? Это не
0: в целом.
1: А в целом, да, что не нужно унывать, нужно идти дальше, все будет хорошо. Вот
0: на самом
1: идея.
0: Деле слово «радостное» и «пробуждение» как будто бы друг с другом сильно не сходятся. Можно, в принципе, проснуться бодро, но чтобы прям радостно, наверное, мало кто просыпается.
1: Слушай,
0: по будильнику.
1: Вот я радостно, вот, наверное, у тебя тоже такое же бывает, когда в отпуск приезжаешь, и первый день отпуска, когда у тебя...
0: Ты еще проснуться не успела, у тебя уже улыбка, да. Потому что ты понимаешь, что у тебя впереди еще все дни.
1: Отдыхать, да, какие-то там новые впечатления будешь получать, куда-то еще поедешь, будешь отдыхать. И вот этот первый день... отпуска, ты просыпаешься вот, действительно очень радостным и очень таким бодрым.
0: Вот у кого-то ощущение отпуска начинается утром, в день отъезда, когда чемоданы собраны, а у меня начинается в первое утро, когда я на материке просыпаюсь,
1: да.
0: Уже, когда ты доезжаешь до места, до первой точки, допустим, да, до первой локации. И вот утро первого дня – это вообще мое самое любимое утро, потому что, я уже сказала, ты просыпаешься и понимаешь, что, во-первых, просыпаешься, когда хочешь. Во-вторых, ты понимаешь, что тебе никуда не надо, еще у тебя впереди очень много дней, а у меня в этом году целое лето, я просто это все так предвкушаю, ой, здорово. Так что, друзья, у вас тоже впереди вообще-то целое лето.
1: Поэтому тоже предвкушайте.
0: И просыпайтесь радостно. Радостное пробуждение должно быть сегодня у каждого. Пожалуйста, потом отчитайтесь нам.
1: И еще ж, кстати, впереди у нас короткая рабочая неделя. 4 дня рабочих, потому что мы же пятницу отдыхаем, у нас
0: точно,
1: праздник
0: большой.
1: Поэтому
0: будет.
1: Тоже, кстати, есть повод порадоваться.
0: Прекрасно, да? Я бы не вспомнила, конечно. Но так как я улетаю 11-го,
1: да,
0: все, что
1: улетаешь...
0: после, я уже не знаю, что там будет. Так что, друзья, вот вам еще одна классная новость. Несмотря на то, что сегодня понедельник, помните о том, что работать на этой неделе будем всего лишь 4 дня.

0: все у вас. Гороскоп.
1: Овны, в вас проснется супергерой. Не пытайтесь спасти весь мир, лучше направьте эту энергию на решение одной давней проблемы. Вы справитесь с ней в два счета.
2: Тельцы. Звезды включают режим энергосбережения. Ваша главная миссия на сегодня – найти самый удобный диван и насладиться заслуженным отдыхом.
1: Близнецы, день отличных идей. Окружающие будут ловить каждое ваше слово, поэтому смело делитесь задумками. Некоторые из них могут круто изменить ваши дела.
2: Раки. Интуиция будет работать на все 100%. Вы легко почувствуете скрытые мотивы окружающих и сможете избежать любых ловушек.
1: Львы, вас ждет настоящий парад комплиментов и внимания. Главное, не забудьте включить внутреннее солнце и щедро делиться им с близкими.
2: Девы. Время навести порядок не только в делах, но и в мыслях. Вычеркните из списка дел то, что давно потеряло актуальность.
1: Весы. На горизонте маячит приятное знакомство или неожиданная встреча. Звезды советуют не планировать ничего грандиозного, а просто плыть по течению.
2: Скорпионы. Ваше обаяние будет разить наповал. Используйте этот дар, чтобы договориться о чем-то важном или просто поднять кому-то настроение.
1: Стрельцы, ожидается день открытий и вдохновения. Смело беритесь за новые увлечения или отправляйтесь на прогулку. Новые впечатления вам гарантированы.
2: Козероги. Серьезный подход – это здорово, но сегодня Вселенная требует расслабиться. Позвольте себе маленькие радости и не ругайте себя за лень.
1: Водолеи, вдохновение бьет ключом. У вас сегодня отличный день для творчества или воплощения в жизнь самых смелых и нестандартных идей.
2: Рыбы. Окружающие могут попытаться переложить на вас свои заботы. Помогайте, но не забывайте про личные границы и собственный комфорт.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет. Гороскоп.

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Друзья, 8:47 уже на Чукотке. Время пришло уже выходить на работу, да, если вы еще этого не сделали. В принципе, в общем-то, у нас все здесь близко, вы успеете прогуляться, если есть такое желание, потому что погода для этого точно есть за окном сегодня.
1: Поэтому идем на работу, а если кто-то сегодня остается дома, у кого-то выходной, вот интересная идея. Оказывается, что сегодня Международный день пончиков, вернее, ну, можно сказать, не международный, но день пончиков с желе, поэтому вот вам идея.
0: Пончики с желе?
1: Пончики с желе, да, не с повидлом, не с каким-то там другим, а именно
0: внутри желе.
1: Да, внутри фруктовое желе. Но оно, я так думаю, что оно как кисельку стоит.
0: Ну, наверное,
1: да,
0: потому
1: такое.
0: Что они должны быть тогда супер холодные, чтобы желе сохраняло свое
1: лучше,
0: агрегатное состояние.
1: Лучше, а, да, чтобы остыло, потому что если
0: я укусить... Я вспомнила слово агрегатное в это утро. Удивительно.
1: Это физика или химия вопрос сейчас?
0: Я еще от твоей целлюлозы с пятницы не отошла. Тут агрегатное состояние. Ничего себе.
1: Поэтому, если вы вдруг проснулись пораньше, либо у вас сегодня выходной, приготовьте себе пончики или что-то такое. Можно лепешки, оладушки. Я так давно
0: их не готовила. А если у вас сегодня выходной, и вы проснулись пораньше, кто вы? Суперлюди.
1: Есть такие суперлюди, которые умеют правильно все-таки, наверное, как-то свое время использовать. Вовремя ложиться.
0: Приоритеты расставлять, наверное. Я вот не умею. Мне нужно успеть все и сразу, и побольше, и пожить, и поработать. И я всегда... время на сон выделяю самый минимум, чтобы просто не падать.
1: Вот знаешь,
0: чуть-чуть поспать.
1: Да, это вот как хочется все в одно, да, как-то все это перепрожить. Вот, но у меня интересно, как-то один раз пословица, папа сказал, или поговорку, все горошины в одну ложку не уложишь. Почему-то вот это у меня в голове так осталось, что действительно все, что можно сделать,
0: но
1: наверное,
0: нельзя. Я пытаюсь все равно укладывать в одну ложку, потому что, ну, как будто бы столько классного в жизни, хочется успеть все и каждый день.
1: Вот, а каков у нас результат этого всего? То, что сложно потом встать утром и раскачиваться.
0: Да. Да.
1: Ну ничего, мы
0: у
1: уже
0: вас есть раскачались. Для этого мы будем вас раскачивать этим утром. Так что главное вам проснуться, главное вам дойти до работы, а там разберемся, впереди много чего интересного.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Более 1300 участков по программе «Дальневосточный гектар» выдали на Чукотке за 10 лет. Как сообщили в правительстве региона, сейчас в собственность уже перешел 331 участок, еще 264 оформлены в аренду. Чаще всего землю берут под огороды, теплицы, гаражи, строительство дома и личное хозяйство. Особенно востребованы участки рядом с поселками и водоемами. Свободной остается примерно четверть территории округа, около 18 миллионов гектаров. Почти все участники программы – жители самого севера. За это время на полученной земле появились заметные проекты, такие как птицефабрика, производство бутилированной воды в Певеке и приют для бездомных животных в Билибино. Больше всего заявок поступило из Эквикиноты и Чукотского района. Подать заявку можно почти во всех муниципалитетах округа. На Чукотке привлекли инвесторов к обновлению дорог. Компания «Полиметалл» выделит округу более 14,5 миллионов рублей на разработку проектной документации для ремонта участка база Чукотопторг «Водозабор» в Певеке. Саму дорогу отремонтируют за счет регионального бюджета. Это не первый опыт сотрудничества. Ранее компания уже профинансировала изыскания для реконструкции 14 мостовых переходов на трассе Билибино-Певек. Сейчас строители заняты мостом через реку Млелин. Его введут в эксплуатацию в 2027 году. Кроме того, в программе дорожных работ на 2027-2029 годы запланирована реконструкция еще 6 мостовых переходов протяженностью более 240 погонных метров. По словам замгубернатора Ярослава Мамонова, качественные трассы сокращают время в пути и увеличивают грузопоток, напрямую влияя на экономику региона. В 2026 году округ получит еще около 3 миллиардов рублей из федерального бюджета на продолжение модернизации дорожной сети. В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам, который будет равен 150% средней региональной зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости. При этом единый федеральный минимальный стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. По словам депутатов, действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах. По мнению парламентариев, принятие законопроекта укрепит кадровый потенциал системы здравоохранения, повысит доступность и качество медицинской помощи. И в завершение выпуска. Первые гонки формулы БРИКС пройдут в Индонезии в начале 2027 года. Об этом объявили на Петербургском международном экономическом форуме. Специально для соревнований российские инженеры собрали гоночный болид формула БРИКС. В машине использовали передовые технологии из авиационной и атомной отраслей. Болид способен разгоняться до 300 км в час. Его будут выпускать в двух версиях – с бензиновым и электрическим двигателем. Организаторы планируют пригласить от 20 до 30 пилотов из стран, которые поддерживают дружественные и торговые отношения с Россией. Председатель правления «Формула БРИКС Групп» Кюри Усманов отметил, что к проекту проявляют интересы и другие государства. Партнером выступила Индонезия, наш стратегический партнер. Спортивное событие поможет укрепить сотрудничество стран БРИКС. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Ани Лорак в начале нового часа, и вместе с ней вернулись к вам и мы, Наташа Ковалева
1: и Екатерина Трегуб.
0: Будем с вами сегодня этим утром до 12 часов, как мне на секунду, я подзабыла, сколько мы будем работать.
1: Сколько работаем.
0: Да, в этом часе мы уже начнем с вами играть. Я надеюсь, что вы там не спите, уже вовсю начали работать. Хотя 9.08, наверное, кто ее начал работать в это время
1: еще? Только люди, наверное, пришли на работу.
0: Чайники. Сейчас по всем офисам шумят.
1: Это самая моя любимая процедура, на самом деле, на работе. Без этого вообще, ну как можно работать без чая? Потому что обычно...
0: Чаек, кофеек.
1: Да, обычно быстренько собираешься и бежишь на работу. А когда приходишь, там знаешь, что там, у тебя есть чай, кофе.
0: Дома ты не успеваешь, допустим, если опаздываешь, да, и ты думаешь, я приду на работу и попью. А сегодня, друзья, понедельник, это же надо вот эти вот понедельничные чаепития, они вообще самые интересные, потому что все обсуждают, что было выходные, делятся, да.
1: Это вообще самое интересное. Да на самом деле это каждый день, в принципе, что понедельник, что во вторник, есть что обсудить всегда. Особенно если у нас женский коллектив, то тем более, если я обсудить.
0: Нам только дай повод не работать, налить чаек и
1: поговорить.
0: Как там, языками чесать, да, так говорят, кажется.
1: Поэтому и вам желаем какого-то хорошего такого прихода на работу с настроением, да.
0: Так что наливайте чай, кофе и вперед коллегам делиться, что у вас было интересненько в выходные. Ну, а мы готовы поделиться с вами прогнозом погоды на день сегодняшний.
2: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня плюс 7, плюс 8, пасмурно и без осадков.
0: В Анюське плюс 11, плюс 13, облачно, осадков не ожидается.
1: В Певеке плюс 2, плюс 3, малооблачно, без осадков.
0: На Айоне плюс 3, плюс 1, малооблачно, осадков не будет.
1: В Эгвикиноте плюс 8, плюс 9, значительная облачность и без осадков.
0: В Биллингсе минус 3, минус 1, пасмурно, осадков не ожидается.

0: работу в сани летом, а телегу с утра.
1: А сейчас у нас будет такая немножко спортивная новость, потому как в Канаде не так давно открыли спортклуб и предложили совершенно новый вид йоги, а именно занятия с щенками, вместе с которыми можно расслабиться и даже поспать. И вот
2: хорошая йога, мне нравится.
1: Да. Владелец этого проекта отмечает, что сосредоточиться во время занятий достаточно сложно, и в этом как раз заключается весь и смысл, потому что присутствие щенков добавляет легкости, смеха и покоя, что имеет такой терапевтический эффект. И на самом деле это действительно очень так мило. Я посмотрела видео, там такие милые маленькие щеночки, которые лежат прямо со своими. Я так поняла, что это не хозяева данных собак, а именно вот специально собак.
2: Мне интересно, берут. Вот, а когда они подрастут, что, следующих собак?
1: Вот
2: а куда? Или они откуда-то из питомников?
1: Я так понимаю, да, что они берут их из питомника, и тем самым люди приходят и могут забрать себе щенка домой, потому что все равно же ты привыкаешь, видишь вот эти вот носики,
2: курносики, что они лежат милые. И не бегают, да, а просто положили на человека, он лежит вместе с тобой.
1: И спит. Ты, и да, и получается, и человек спит, и рядом вот это милое маленькое существо с таким носиком, с этим, с миленьким. Вот они вдвоем лежат, да, и отдыхают. И действительно это расслабляет. Вот так даже, когда ты дома, да, у тебя есть свое животное. Я помню, когда вот у меня кошка была, она рядом ляжет, что-то мурлычет, и ты действительно расслабляешься. Это как будто бы забываешь обо всем, успокаиваешься. А тут еще и маленькая, то есть вот щеночек, он лежит,
2: я бы
1: куртит.
2: Попробовала, кстати. Да. Все, что спать, я согласна. Давай, заверните два.
1: Да, и такая, на самом деле, очень интересная, да, идея. Бывают же люди какие-то креативные, которые такие вот мысли выстреливают, да, что вот действительно
2: давайте
1: можно попробовать.
2: Так.
1: Да. Но опять-таки, это же большой город, все-таки это где у нас? В Канаде, понятно, что там есть и, скажем так,
2: и разные возможности, да,
1: возможности, разные. Да, и поэтому вот такая идея. Я бы тоже с удовольствием сходила и позанималась йогой, хотя на йоге я ни разу не была. А вот хотелось бы попробовать.
2: Вообще никогда
1: ни
2: не
1: разу,
2: занималась
1: вообще
2: йогой.
1: Ни разу йогой не занималась.
2: Ты что?
1: Я занималась аэробикой, бегом,
2: классно.
1: Фитнесом, а вот до йоги почему-то не дошла.
2: Причем уже ты так достаточно давно говоришь. Мы с тобой даже вместе собирались, так и не дошли.
1: Мы так, да. Я собираюсь каждый понедельник, я думаю, что начну с чистого листа. Мне кажется, вот понедельник я пойду.
2: Ну, Наташ, сегодня понедельник. По-моему, все сходится.
1: А йога, она очень эффективна утром на самом деле.
2: Друзья, если вдруг вы уснете вместе со своим питомцем, и кто-то будет возмущаться, что вы опять бока отлеживаете, вы смело теперь можете говорить, что вы не просто так лежите, вы йогой занимаетесь.
0: Готовь сани летом, а телегу с утра.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Друзья, викторина «Езда по правилам» начинается, а это значит, что у нас есть дозвонившийся, и сегодня мы будем говорить о правилах дорожного движения и разбирать задачу на дороге с Виталием. Виталий, доброе утро.
2: Да, здравствуйте.
1: Доброе утро. Как ваше настроение?
2: Отлично, вот дозвонились вам, радостно.
3: Как вам первый рабочий день после выходных?
2: Нормально.
1: Вы помните, что на этой неделе мы работаем всего лишь 4 дня?
2: Да, конечно.
1: Ну, отлично. Да. Вдруг забыли, мы решили вас еще порадовать. Ну, надеюсь, и порадуем вас победой, точнее, вы нас ею порадуете. Готовы отвечать?
2: Будем пробовать, да.
1: Значит, смотрите, сегодня разбираем такую задачу. Водитель посадил пассажиров у края проезжей части, после чего намеревается повернуть налево на ближайшем перекрестке. Разрешен ли ему такой маневр? И варианты ответов. Разрешен. Либо разрешен, если не создается помех другим участникам дорожного движения, или же запрещен. Что думаете?
2: Так, ну, я думаю, что тут сплошных линий нету. То есть, я думаю, разрешен такой маневр, если он не создает помех для других участников. Ну, а таковых вроде не видно на картинке.
1: Так, то есть вы думаете, что ему можно поехать,
2: если,
1: но...
2: Да, не создает помех для других участников движения.
1: Угу. Хорошо, принимаем ваш вариант ответа и давайте послушаем, какой же все-таки правильный.
3: И правильный ответ был вариант 2. Линия разметки 1.6, линия приближения, является прерывистой, следовательно, пересекать ее не запрещено. По сути, водитель совершает перестроение, следовательно, обязан убедиться в безопасности маневра. Пункт 8.1.
1: Так что вы ответили абсолютно верно. Поздравляем! Вот еще один радостный для вас на сегодня момент. Ну и если есть приветы и поздравления, передавайте.
2: Привет коллегам, по работе удачной короткой недели и побыстрей на выходные выйти.
1: Отлично. Спасибо большое вам за такой уверенный ответ. Вам. Хорошего вам дня. И очень радостно, когда так уверенно всегда у нас наши слушатели отвечают, потому что уверенность создается больше, что выезжая на дорогу или выходя в качестве пешехода, можно быть спокойным, потому что
3: все грамотные водители.
1: Да, надеюсь, что все. Ну, а если вдруг у вас что-то забывается, периодически в памяти нужно это освежать и повторять правила дорожного движения. Ну и, конечно же, участвовать в нашей викторине, потому что здесь мы как раз-таки занимаемся тем, что разбираем полезные и нужные задачи, которые могут возникнуть у вас на дороге.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
4: «Езда по правилам».

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: У всех нас по городам есть друзья, особенно, мне кажется, у жителей Крайнего Севера, которые сюда приезжают уже откуда-то, да, друзей достаточно много. И когда ты едешь в отпуск, у тебя начинается то самое турне по городам,
1: да,
0: по родственникам и друзьям. И сегодня, кстати, есть праздник, который можно как раз-таки отметить.
1: Да, сегодня у нас День лучших друзей. И есть некоторые такие... скажем, рекомендации, как можно его отметить. Это, естественно, встречи и общение. Можно организовать совместный досуг, ужин, где-то поход в кино или на пикник. Также просто какие-то душевные разговоры дома можно тоже пообщаться, пригласить к себе, почему бы и нет.
0: Но если вы далеко друг от друга, можно позвонить либо написать сегодня.
1: Можно устроить какой-то видеозвонок, либо какой-то совместный онлайн-вечер, просмотр кино, там, или кто-то любит играть, кстати, в игры, то можно поиграть в кооперативные игры все вместе. Поэтому всех друзей поздравляем, у кого есть, позвоните, встретьтесь, это отличный повод пообщаться, вспомнить какие-то общие воспоминания, возможно, есть. Поэтому...
0: Возможно, у друзей не всегда
1: конечно,
0: есть.
1: Конечно, да. Самые веселые, конечно же, есть воспоминания, о которых можно только с друзьями обсудить. Поэтому очень много таких хороших поводов, на самом деле, сегодня.
0: Да, так что, друзья, мы вас поздравляем от души, и вы, конечно же, тоже поздравьте своих друзей, либо просто напишите им, действительно, если давно этого не делали, потому что неожиданное сообщение от друга, оно всегда приятно.
1: Очень приятно. Особенно, допустим, когда давно уже не общаешься, вот, встречи с одноклассниками некоторые очень практикуют. У меня, допустим, папа, да, он уже сколько лет назад школу закончил, лет 45, наверное, и вот они до сих пор ежегодно встречаются, организовывают какие-то встречи, либо они ездят на пикник, либо где-то в ресторане встречаются со своими одноклассниками, потом
0: как
1: с выпускниками.
0: Как много их собирается? Вот.
1: Очень много.
0: Серьезно?
1: Вообще, да. Поэтому мы с мамой все время удивляемся, ну, потому что как-то...
0: Ну, так вот у них получилось, видимо, что они как-то в
1: они очень
0: доступности
1: вместе, да,
0: живут.
1: Они в доступности, и как-то они очень общаются, все очень так близко и хорошо помогают друг другу и собираются. И на самом деле это такая редкость, как оказалось, что не у всех,
0: ну,
1: есть,
0: да,
1: такая возможность.
0: У меня ни разу не была на встрече.
1: Я была только один раз, когда мы, это было 5 лет со дня окончания школы, мы только один раз встречались, а потом понятно, что я сюда переехала, и мы не встречались. Поэтому очень здорово, когда есть такие друзья, которые всегда готовы встретиться. И причем вот как раз таки, вот как у моих родителей, да, там вот одноклассники, они действительно всегда готовы встретиться, всегда у них нет там каких-то отговорок, да, здесь найдешь здесь причину,
0: ну,
1: почему не можешь.
0: Ну, слушай, когда живешь в общем-то, не так далеко, то и не очень-то сложно. Если сейчас бы мы начали собираться, мы настолько разъехались, во-первых, по стране, по России, а это тоже как бы, да, проблема собраться вдруг, а еще по разным странам. У меня класс, где только не живут на самом деле, поэтому я думаю, что мы никогда не соберемся, в
1: принципе. Слушай, но зато у тебя есть, если ты в какую-то страну поедешь, и у тебя там есть какой-то одноклассник, то уже есть знакомый,
0: а
1: можно
0: встретиться. А я с ними совсем не общаюсь. Поэтому...
1: Не общаешься? У нас есть группа в мессенджерах, и мы общаемся, переписываемся, друг друга с днем рождения поздравляю. Понятно, там, что три коллеги...
0: Ну, я не знаю, может быть, у них есть
1: эту группу, но меня туда не добавляли.
0: Это же группа без Кати.
1: Да, так и называется. Знаешь, как есть группа с учителем, группа без учителя, так и есть группа без Кати.
0: Ну, может, просто так случилось, что все равно кто-то должен быть инициатором, какой-то должен быть суперактивный один ответственный человек, который любит общаться, любит всех объединять, и поэтому вот он, наверное, и создает вот эти все чаты. У нас действительно есть такой человек, который создал, и мы там все общаемся, плюс у нас еще есть с девочками группа, одноклассницами, с которыми мы общаемся.
1: Ничего себе,
0: отправляем
1: классно.
0: Фотографии детей, и вообще кто где как живет, там дом, квартиру. Ну, интересно, потому что посмотреть, одно дело, когда ты живешь на материке, да, все как-то, ну, привычно, а когда ты живешь отдаленно, и так интересно смотреть, как там вообще на улице погода, ну, такие интересные моменты.
1: В другом городе.
0: Да, поэтому, друзья, если у вас есть друзья, если у вас есть одноклассники, создайте эти группы, общайтесь, наслаждайтесь общением и дружите, конечно же.
1: Если бы мне добавили вдруг в такой чат, я бы обалдела, конечно. Я подумала, что это мошенники.
0: А представляешь, сегодня придет ты-дин, сообщение, и вы добавлены в группу одноклассники.
1: Ладно, завтра расскажу, пришло или нет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Анадырь переходит на летний режим теплоснабжения. Сегодня в окружной столице завершится отопительный сезон. Как сообщили в городской администрации, службы начинают переводить систему теплоснабжения на летний режим. Решение было принято после того, как в городе установилась устойчивая плюсовая температура. Поводом для отключения всегда становится среднесуточная плюс 8 градусов, которая держится не менее 5 дней. В межотопительный период специалисты займутся ремонтом магистральных сетей, чтобы подготовить их к следующей зиме. В горкоммунхозе отметили, что все работы должны помочь городу без сбоев войти в новый отопительный сезон. На Чукотке вертолет санавиации снял с траулера моряка с частичным параличом. Как сообщает служба санитарной авиации Ростеха, экстренная эвакуация прошла в Анадырском заливе. Помощь понадобилась 21-летнему члену экипажа траулера «Остров Итуруп», у которого появились признаки острого нарушения мозгового кровообращения и частичный паралич. Причалить к берегу судно не могло, поэтому за моряком отправили санитарный вертолет Ми-8. На борту были врачи Чукотской окружной больницы и спасатели Анадырской поисково-спасательной базы. Пилоты зависли над носовой частью траулера. Спасатели с носилками спустили на палубу, после чего пациента подняли в вертолет лебедкой. На это ушло не более 15 минут. Во время полета медики сразу начали оказывать специализированную помощь. После посадки пациента передали в районную больницу для дальнейшей диагностики и лечения. Кот Ларри, главный мышелов Даунинг-стрит, демонстративно покинул резиденцию премьера Великобритании прямо перед приездом Владимира Зеленского. В Лондоне лидеры Великобритании, Франции и Германии встретились в формате Е3. Примерно через 20 минут после начала переговоров 19-летний кот вышел из здания и отправился гулять на территорию соседнего МИД. Позже он ненадолго вернулся, но снова сбежал через огороженную для прессы зону. Ларри живет в правительственной резиденции с 2011 года. Это уже не первый дипломатический демарш хвостатого. С 2024 и 2025 года он также всячески избегал встреч с украинским президентом. И в завершении выпуска ученые из Лондонского музея естественной истории официально признали гигантского скорпиона Приоруктус гигас самым крупным в истории Земли. Длина этого хищника, который жил 415 миллионов лет назад, превышала 1 метр, а его клешни достигали 20 сантиметров. Примечательно, что окаменелости обнаружили на территории Англии еще в 19 веке, но более 100 лет их ошибочно причисляли к гигантским ракообразным. Разобраться в путанице помогло современное компьютерное моделирование. Исследователи пришли к выводу, что этот вид доминировал в отсутствии конкурентов, охотясь на суше на мелких членистоногих, а в воде на рыбу. На этом пока все. До встречи в эфире.
2: Радио Курган. Бьется сердце в

0: Друзья, просто такая сильная любовь у нас к вам, что мы с удовольствием приходим рано утром для того, чтобы вас разбудить, как-то развеселить, добавить позитива в ваш день, рассказать вам о погоде, рассказать о том, что звезды вам готовят ежедневно, викторины провести, новости для вас находим, смешные, забавные, какие-то милые, и музыки много классной, все для вас, потому что, повторюсь, просто такая сильная любовь.
1: Да. Поэтому, друзья, уже первый час работы пролетел, можно сказать. Я не знаю, как у вас, дорогие слушатели, но у нас прям быстро здесь время летит.
0: У нас, по сути, с тобой третий час работы стартует уже, а мы не успели даже заметить. Честно, сегодня я очень долго раскачивалась и просыпалась, что я сейчас только как будто бы
1: проснулась,
0: да, а уже как-то умудрилась два часа отработать.
1: Вот так вот, у тебя автономный режим, видимо, просто в организме.
0: Напоминаем, что сегодня понедельник, 8 июня, на календаре, на этой неделе мы работаем всего лишь 4 денечка, и там длинные выходные, что, конечно, не может не радовать. И этим утром у микрофона с вами Наташа Ковалева
1: и Екатерина Трегуб.
0: И мы с удовольствием повторим вам информацию о погоде на день сегодняшний, чтобы вы точно знали, как стоит сегодня одеваться.
2: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино плюс 7, плюс 8, пасмурно и без осадков.
1: В Анюйске плюс 11, плюс 13, облачно, осадков не будет.
0: В Певеке плюс 2, плюс 3, малооблачно, осадков не ожидается.
1: На Ионе плюс 3, плюс 1, малооблачно, осадков не будет.
0: В Эквикиноте плюс 8, плюс 9, значительная облачность, осадков не ожидается.
1: В Биллингсе минус 3, минус 1, пасмурно и без осадков.
0: В Беринговском плюс 17, плюс 18, малооблачно и без осадков.
1: В Проведение плюс 11, плюс 18, малооблачно, осадков не ожидается.
0: Плюс 11, плюс 8.
1: Да.
0: А ты 18 пообещала людям. Нет. В Лаврентии плюс 12, плюс 9, пасмурно и без осадков.
1: В Анадыре сегодня облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 18.

0: Теперь буду знать.
1: А сегодня у нас на календаре есть еще один праздник, потому как сегодня, 8 июня, в Санкт-Петербурге отмечают Всемирный день петербургских котов и кошек. Представляешь, Катя, есть такой день. Эта идея родилась в 2005 году у петербургских художников из арт-группы «Митьки». Однажды они установили на карнизе, своей мастерской скульптуру кошки в тельняшке и назвали ее Тишкой Матроскиной. Так и родился этот праздник. Но сегодня коты для Петербурга – это настоящий символ. Официально там служит около 50 эрмитажных котов, которые еще и называют эрмиками. Представляешь, даже у них есть вот это вот общее такое название эрмики. Вот я,
2: очень миленько.
1: Да, я до Эрмитажа, когда в Петербурге была, так и не дошла, к сожалению. Но вот в следующий раз поеду, обязательно дойду. Мне очень хочется посмотреть там на все...
2: Ждем твоих рассказов.
1: Да. Поэтому и на котов, конечно, тоже хотелось бы посмотреть. Также в Петербурге вообще особая кошачья история. Вот, например, в Зимнем дворце охранники картинных галерей котов сделала еще императрица Екатерина II. А Петр I, в свою очередь, распорядился держать котов при каждом амбаре, чтобы защищать запасы продовольствия. Но самое интересное, что первым прославившимся питерским котом был рыжий кот по кличке Василий. И, согласно истории, император привез его из Голландии. И Васька отлично справлялся со своей работой. Грызуны не беспокоили главное здание Петербурга. А в годы войны коты помогали ленинградцам бороться с последствиями блокады. Также интересно, что в 1000...
2: Да, я помню, что их завозили прямо откуда-то несколько вагонов кошек, да, чтобы сохранить запасы от грызунов.
1: Действительно, и вот в 1745 году, кстати, когда крысы и мыши сильно досаждали императорскому двору, вышел даже знаменитый указ Елизаветы Петровны о высылке ко двору котов. Угу. Из Казани привезли 30 крупных котов, которые быстро навели порядок и получили пожизненное содержание. И вот такой факт, что сегодня в городе на Неве насчитывается около 14 памятников кошкам и котам. И самые известные — это кот Елисей, кошка Василиса на Малой Садовой, также желтый кот в тельняшке на улице Марата. В общем, очень там много, оказывается, памятников именно котам и кошкам. Я не слышала, к сожалению, к своему стыду, вот эти вот истории про котов. Почему-то как-то это мимо меня прошло.
2: Ну, я все не знаю, а вот что касается блокадного Ленинграда, это да, это я знаю про этих кошек. Ну, и, кстати, памятники, по-моему, я не встречала в Питере.
1: Не встречал?
2: Нет. Там,
1: да, потому что в Петербурге, на самом деле, столько всяких достопримечательностей, да, да, столько разных памятников, да, что почему-то про котов в самую последнюю очередь, наверное, может быть.
2: Мне очень нравятся города, где вот прям город кошек живых, где ты идешь, их полно. Вот, например, в Калининградской области, Зеленоградск город, там, во-первых, они на домах нарисованы, там очень много всяких изображений котиков. Они по улицам ходят везде. Есть даже улица Променад в Зеленоградске, там даже светофоры для котов, там можно купить корм котикам, там везде их можно покормить. Они ходят, там есть кошачья гостиница, ну такая вот вроде как арт-объект с маленькими домиками, но они там ходят, правда, вот в этих домиках живут эти коты, очень классно, на самом деле. Погладить можешь кого угодно подойти, ну, если, конечно же, даст тебе кот погладить, но, как правило, там все такие дикие, ленивые, вальяжные, они только уже и ходят и смотрят, кто бы их покормил.
1: Как здорово, что люди вот заботятся, да, о животных, допустим, даже о беспризорных, да, можно же так назвать, животные беспризорные, у кого нет хозяев.
2: Они выглядят, знаешь,
1: очень
2: довольные, кажется, уже, да.
1: Да, и это очень радует. На самом деле, много стран даже есть, которые действительно, у них культ вот кошек. Они делают специально на домах. Где-то, кажется, в Швейцарии я недавно читала, что у них тоже есть специально на домах. Они делают специально такие выступы, как ступеньки, и кошки
2: чтобы
1: там спокойно передвигаться как-то по трубам. Ну, везде любят кошек. Ну, действительно, это же такие мягкие, пушистые создания, которые и успокаивают, и глаз радуют. Вот оно даже где-то лежит, да, и вот хочется мурлычет, его прям затискать, мурлык. Я не знаю, прям вот хочется потрепать.
2: Друзья, если у вас есть котики, затискайте сегодня их, потрепите, купите что-нибудь вкусненькое, погладьте чуть подольше, и я не знаю, что еще можно сделать. Мне кажется, этого котам этого вполне достаточно.
1: А еще, кстати, можно накормить самым вкусностями для вашего кошечка, вот, который любит вашу любимую, ну, еду какую-то. Можно сегодня угощение такое ей сделать. Может, да. Кто-то любит определенный корм. Может, кто-то любит сливки какие-то определенные. Вот сегодня есть...
2: Сливки найти, да, перед навигацией, это, конечно.
1: Кстати, еще пока есть.
2: Да?
1: Я проверяла, да.
2: Ну все, друзья, так что балуйте сегодня своих котиков.
0: Теперь буду знать.

Чукотка – наш дом. И в наших силах сделать его более комфортным. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета нам выделили средства на благоустройство Анадыря, Билибина и Певека. Нам осталось только выбрать, какой сквер, парк или набережная обновятся первыми. До 12 июня зайдите на платформу загородсреда.госуслуги.ру и сделайте свой выбор. Всего несколько кликов, и ваш город станет еще уютнее и красивее. Пусть жить на Чукотке будет комфортнее. Голосуем до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Для граждан старше 14 лет –

0: все обо всем.
1: Друзья, а сегодня у нас будет звуковая викторина, и приурочена она будет ко Всемирному дню океанов и их обитателей. А точнее, наша викторина будет посвящена китам. И сейчас, да, и сейчас в эфире прозвучит 4 разных звука. Один из них — это настоящая песенки, да, кита. И ваша задача — угадать, под каким номером скрывается данный звук, и отправить его нам.
2: А отправить нужно будет в Телеграме либо в Максе по номеру 924-789-2222. Обязательно пишите, как вас зовут. И еще раз повторим задачу. Я включаю вам 4 разных звука. Один из них — это песня кита. И вам нужно будет написать номер этого звука, по вашему мнению, где скрывается кит. На самом деле, Наташа почему-то выбрала такие звуки, где звук кита можно понять сразу.
1: Очень
2: потому
1: просто.
2: Что все остальное даже не похоже совершенно ни на кита, ни на что. Так что, друзья, слушаем внимательно.
1: И первый правильно ответивший у нас,
2: да,
1: получит приз.
2: Первый правильно ответивший. Итак, я включаю звуки по очереди, вы пишите номер звука, под которым скрывается песня кита, по вашему мнению, и присылайте на номер Макс или Телеграм 924-789-2222. Поехали. Так, следующий звук. Это был первый. Это был второй. Это был третий и четвертый. Ну, я думаю, друзья, что
1: все очевидно,
2: потому что, ну, видимо, в понедельник Наташа решила, да зачем людей заморачивать, и у нас пошли уже ответы. Кстати, есть неправильно, ничего себе, удивительно. Присылайте, друзья, присылайте, ждем ваши ответы. Макс или Телеграм 924-789-2222.

0: Ну что ж, друзья, это было действительно несложно, и кита вполне себе можно отличить от остальных звуков. Я смеюсь тут, потому что над Наташей, потому что она даже не все звуки животных взяла. Я не знаю, почему кита надо было сравнивать со звуком, например, трубы, которая звучит вот так.
1: Не знаю, почему-то...
0: То есть кто-то должен был подумать, что это кит. Ну, вдруг.
2: Но вдруг это какой-то у него сошел... акцент определенный у кита.
0: Внимание,
2: был,
0: да? Акцент кита.
2: Это маленький, может, китенок был.
0: Так, еще у нас был вот такой звук. Я на самом деле никогда бы реально не догадалась, что это. Возможно, я бы предположила, что это кто-то из семейства кошачьих, да, находится где-нибудь, я не знаю, в пустой бочке. Вот так.
2: Но, как оказалось, это не кошачий, а на самом деле это оказался слон.
0: Рычание рычит. Слона,
2: это, да, представляете? Это злого, разъяренного даже, можно сказать,
0: вот,
2: слона. Очень страшные жуки.
0: Это сразу страшно.
2: Потому
0: стало.
2: Что слоны точно не ассоциируются с рычанием. Они
0: последний звучок. Последний звучок. Это чисто мы с тобой в эфире по утрам.
2: Да.
0: Я даже подольше оставлю.
2: Это 8 утра, когда приходим.
0: Это чайки разговаривают. Так называется звук. В общем-то, и, конечно же, тот самый правильный звук, который у нас под номером 2 был, это киты.

0: Ой, у меня аж слезы выступают, да? Потому что у меня есть очень большая мечта увидеть китов, услышать песни кита. Мне когда попадаются ролики, ну, достаточно много таких, когда киты выныривают, и когда они просто плавают, и люди там на сап-досках между ними, и когда конкретно песни кита, когда снимают их под водой, я не могу, досматриваю, все пересматриваю. У меня есть сохраненные, которые я периодически смотрю, потому что, ну, этот звук... Звук — это вообще что-то...
1: Какое-то внеземное, ну, правда, абсолютно, да, что-то, это что-то такое...
0: Что-то космическое. Да. Но мы немножечко
1: отвлеклись,
0: да, потому что слушатели сейчас думают, да хватит уже чайками разговаривать, скажите, кто победил? Победил у нас самый первый, и тот, кто правильно написал, и стал им сегодня Федор, ему отправляется сообщение, где и когда он подарок может свой забрать, а я сейчас чуть-чуть запаздываю с аплодисментами, сейчас я их найду.
1: Сейчас мы будем аплодировать.
0: Да, друзья, подарочек еще один разыгран на сегодня, на утро. Это все викторины, будут они еще в течение дня или нет, мы сказать не можем, можем говорить только за себя, но это всего лишь сегодня. А завтра мы приготовим вам что-нибудь еще интересненькое. Ну и сегодня, конечно же, оставайтесь с нами, потому что будем обсуждать еще и праздники, и новости какую-нибудь интересную, и гороскоп, но это, правда, будет в следующем часе. В этом часе что еще у нас будет? Будет новость обязательно. Какая-нибудь.

0: все обо всем.
1: Не плачь, Анастасия, все слезы от бессилья в свои ладони спрячь. Не плачь.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: А не по ветру пустить, а по эфирным волнам можем мы ваши приветы и поздравления, если они у вас имеются. Как раз-таки об этом хотим вам напомнить, что в конце каждого часа, в будни и выходные, время для ваших сообщений, которые мы с удовольствием всегда ждем на номер Макс или Телеграм, либо просто смс-сообщением 924-789-2222. И если сегодня у вас есть кого поздравить, либо вы хотите просто передать кому-нибудь привет, опять же, помним, что есть праздники, которые можно сегодня отметить. Например, праздник лучшего друга. И вы можете даже по радио отправить сообщение «Приветик вашему какому-нибудь лучшему другу». И мы обязательно с удовольствием его прочитаем. Ну, а пока отправимся в следующий час. Наташа Ковалева
1: и Екатерина Трегуб.
0: Скоро услышимся после выпуска новостей.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Уэлинские мастера могут получить народное признание на всероссийской премии. Костолезная мастерская борется за победу в национальной премии Russian Traveler Awards. Как сообщили в окружном правительстве, регион представлен в номинации «Народный промысел». Для Чукотки это возможность рассказать всей стране о живой традиции уэлена. Здесь по-прежнему сохраняют традиции резьбы и гравировки по кости, а мастера их сегодня нередко работают инструментами, которые делают своими руками. В окружном департаменте культуры и туризма считают, что участие в премии поможет привлечь внимание к Чукотке и ее истории и народным промыслам. Поддержать уэленских костолезов можно на сайте премии с 3 июня по 30 октября 2026 года. Участники специальной военной операции смогут бесплатно заниматься в окружной спортивной школе. Для бойцов упростили доступ к тренировкам в спорткомплексе. Как сообщили в администрации школы, теперь, чтобы получить возможность посещать занятия, достаточно оформить специальный QR-код на портале госуслуг, прийти с ним в спортшколу и получить бесплатный абонемент в тренажерный зал. Кроме того, для военнослужащих открыт борцовский зал. Тренировки там также проходят бесплатно. На занятия боксом для участников СВО действует скидка 50%. В спортивной школе отмечают, что такая мера поддержки помогает бойцам не выпадать из тренировочного процесса, поддерживать здоровье, сохранять хорошую физическую форму и быстрее восстанавливаться после нагрузок. Дополнительную информацию можно получить в администрации спортивной школы по телефону 26908. В Армении подвели предварительные итоги парламентских выборов. Явка превысила 58%. Проголосовали более 1,5 миллиона человек. После обработки 8% бюллетеней правящая партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает 57%. На втором месте блок «Сильная Армения». Замыкает тройку альянс бывшего президента Роберта Качаряна «Армения». Пашинян уже объявил о победе и заявил, что единолично сформирует новое правительство. Он также отметил, что не намерен вступать в коалицию. Выборы прошли в напряженной обстановке. Оппозиция и наблюдатели сообщили о 400 нарушениях, в том числе о попытках подкупа избирателей и вбросе бюллетеней. Однако в ЦИК заявили, что серьезных инцидентов, способных повлиять на итоги, не зафиксировано. За ходом голосования следили около 3000 местных и 600 иностранных наблюдателей. Власти Севастополя заявили о смягчении ограничений на продажу топлива. С сегодняшнего дня бензин марки АИ-92 вновь можно приобрести на 3 АЗС в сети «Атан», отметил губернатор города Михаил Развожаев. В своем «Максе» он написал, что ограничения на заправках сети ТЭС продолжают действовать. Там отпускают топливо только с использованием QR-кодов. Ограничения на продажу бензина 95 и 92 в Крыму ввели с 31 мая. На АЗС сети «Атан» и ТЭС топливо продавали по талонам. По оценке властей, в Севастополе логистические сложности могут продлиться около месяца. На этом пока все. До встречи в эфире.
0: Пусть всегда будет солнце. Радио «Пурга».

0: И мы вот уже летим к вам снова после выпуска новостей в начале нового часа, последнего на сегодня. Летим с удовольствием на крыльях
1: радости
0: и позитива, да, да, для того, чтобы передавать это настроение вам, чтобы у вас сегодня, несмотря на понедельник, было отличное настроение, чтобы вы... У вас достаточно было энергии и сил для того, чтобы сделать все ваши рабочие задачи на сегодня. Ну и, конечно же, если вы можете идти на обед, я знаю, что по понедельникам часто есть люди, которые не идут на обед, потому что как будто бы очень много дел. Нет, все-таки на еду время найти нужно, и сделайте это не дома, а где-нибудь, например, на природе. Да даже просто на лавочке в городе. На самом деле, когда наступает лето, ходить на обед в помещении, особенно делать это дома, совершенно не хочется.
1: И неинтересно.
0: Просто прийти домой в солнечную классную погоду, чтобы нагреть суп, нет. Вот
1: лучше
0: правда, хочется куда-то,
1: придумать.
0: Да пусть тот же суп, но где-нибудь на улице его поесть. Потому что вот, правда, дома в четырех стенах делать этого не хочется.
1: Действительно, удовольствие большее, когда ты... Можно купить кофе, какой-нибудь пирожок и посидеть спокойно, посмотреть. Кстати, у нас лиман пошел, и мы сейчас смотрели в окно и смотрим, что лед начинает потихоньку-потихоньку уходить. Поэтому можно даже за этим сходить и посмотреть. Это такое
0: явление. А как мы в этом году
1: явление?
0: Пропустили наш тотализатор-то? Мы в прошлом году делали,
1: когда пойдет
0: на приз, да, когда тронется лиман, в какой день и кто ближе всех будет. Ну ладно, мы уже, похоже,
1: сегодня
0: не успели.
1: Лед тронулся уже.
0: Это прекрасно, прекрасно. Это значит, что совсем скоро, ну, во-первых, конечно, будет попрохладнее, а во-вторых, что самое главное, это что начнется навигация.
1: Будем что-то ждать вкусненько. Я всегда с навигацией еду жду. Я думаю, это у всех такая мысль, что что-то приедет интересное.
0: А что еще можно ждать? Все остальное вроде как бы есть.
1: Но кто-то же что-то покупает, какие-то крупные покупки совершает. Автомобили кто-то покупает, вот, допустим, тоже люди ждут. А я еду жду только.
0: Мне, может, ну, знаешь, если бы ты автомобиль купила, ты тоже ждала бы больше, чем помидорки.
1: Согласна. Это да.
0: Но мы знаем, что в начале часа вы ждете всегда прогноз погоды. Мы с удовольствием вам его повторяем.
2: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино плюс 7, плюс 8, пасмурно и без осадков.
1: В Анюйске плюс 11, плюс 13, облачно и без осадков.
0: В Певеке плюс 2, плюс 3, малооблачно, осадков не ожидается.
1: На Ионе плюс 3, плюс 1, малооблачно и без осадков.
0: В Эгвикиноте плюс 8, плюс 9, значительная облачность без осадков.
1: В Биллингсе минус 3, минус 1, пасмурно, осадков не будет.
0: В Беринговском плюс 17, плюс 18, малооблачно и без осадков.
1: В Проведение плюс 11, плюс 8, малооблачно и без осадков.
0: В Лаврентия плюс 12, плюс 9, пасмурно, осадков не будет.
1: В Анадыре сегодня облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 18.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.

0: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: готовь сани летом, а телегу с утра.
1: Ой, чего я нашла в телеге. Есть что обсудить. Это, знаешь, новость из разряда... Сколько у нас в голове заморочек просто. В Южной Корее набирают популярность дофаминовые сайты.
2: Что-то непонятное.
1: В кавычках, конечно. Ну, сайты, где ты можешь получить дозу дофамина. Там можно сделать фейковый онлайн-заказ. Один из самых популярных сервисов имитирует приложение доставки еды. Пользователь заходит туда и может бесконечно листать меню, там все, конечно, с фотографиями, все вкусное, красивое. Может читать отзывы, собирать корзину и даже следить за виртуальным курьером. Но оформить заказ нельзя. Сайт создан для тех, кто пытается бороться с импульсивными покупками и ночными набегами на доставку. То есть ночью, ну вот те люди, которые просыпаются ночью и вдруг хотят что-то заказать, они заходят на этот сайт, выбирают, ну, как обычно это происходит, заказывают, как будто бы,
2: но ничего не приходит.
1: Но на самом деле, да, ничего не оплачивают и ничего не приходит. Ну, последить можно за этим, как будто бы курьер к вам выехал. А еще есть другой тренд, это виртуальные обеды, перерывы, точнее, виртуальные. На таких площадках люди заходят в общую комнату, как будто бы, с анонимным чатом, общаются с незнакомцами и создают ощущение совместного перерыва.
2: Вот слушай, насколько...
1: Это имеется в виду тот перерыв, который на вредные привычки уходит у людей. Вот чтобы избавиться от вредной привычки, вот созданы такие комнаты виртуальные, где ты заходишь, просто общаешься, пишешь сообщения, и в итоге выходишь туда, так и не притронувшись к пагубным штукам.
2: Я не представляю,
1: как
2: что
1: это,
2: за люди, вот, которые
1: это
2: придумывают вообще,
1: помогает,
2: в принципе.
1: Я, конечно, не знаю.
2: Может быть, это вот действительно, где вот в Южной Корее, да, там вот, там же действительно у них большое
1: свой
2: выгорание.
1: У них
2: свой менталитет, и то, что большая жизнь, темп такой очень активный, угу. И, скорее всего, это для того, чтобы как-то снизить вот этот вот внутренний стресс, вот. Такие приложения
1: разрабатывают. Потому что если ты просыпаешься ночью и хочешь есть, ты идешь точно
2: ешь,
1: не
2: да?
1: на виртуальный сайт, где ты будешь что-то выбирать, ты идешь к холодильнику, потому что этот путь быстрее и надежнее, потому что ты точно поешь.
2: А вот, кстати, что интересно, да, здесь мы готовим, да, у нас Россия такая страна, где ты сам готовишь, там, еду и ешь. А вот, допустим, в Азии у них выгоднее заказывать еду, они даже, у них даже
1: холодильников нет. У них нечего поесть просто ночью.
2: Заказывают, поэтому... Это вот действительно, это не для нашего менталитета, а вот для менталитета вот тех стран, где эти приложения разработаны.
1: Жить жизнь, когда у тебя в холодильнике нет еды. А
2: когда у тебя еще
1: встал,
2: и холодильника нет.
1: Борщик есть, котлеточка, колбасонька, там...
2: Сырочек, самое вкусненькое, самое родное, которое ты можешь встать и поесть.
1: Сальце взял, отрезал из морозилочки, и яичко поджарил.
2: Сейчас я есть захочу, у меня и так уже все
1: учит.
2: А ты сальце слово сказала, я очень хочу сальце.
1: В общем, нам такое точно не подходит.
0: Готовь сани летом, а телегу с утра.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодняшний день может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень много и преимущественно одновременно. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выбраться из центра событий.
2: Тельцы, чем энергичнее вы начнете этот день, тем больше удовольствия он вам принесет. Пассивный отдых сегодня вам противопоказан.
1: Близнецы, сегодня, возможно, вы не сможете добиться желаемого, однако получите некоторый промежуточный результат, который при ближайшем рассмотрении может оказаться чуть ли не более ценным, чем конечная цель.
2: Раки, сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. А в противном случае вы проведете день мучительно, гадая, с чего начать активную деятельность, которая будет требовать отоспавшийся организм.
1: Львы, если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то, что имеете и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка.
2: Девы, ваше сострадание и понимание бесконечное. Вы подобны ангелу во плоти. А вам не надоело? Пора удостовериться, что окружающие как следует оценили это.
1: Весы, взгляд ваш сегодня целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце, это вредно. Опять же, птичка пролететь может или шишка упасть.
2: Скорпионы, любое неверное ваше движение немедленно будет замечено. Ваше окружение сегодня будет настроено весьма агрессивно. Постарайтесь быть тише воды и ниже травы.
1: Стрельцы, возможно, вы желаете слишком многого и, что характерно, сразу. Сегодня стоит пересмотреть свои амбиции и, возможно, в чем-то их умерить. Ненадолго, разумеется.
2: Козероги, сегодняшний день может оказаться для вас чрезвычайно дорогостоящим. Спасти от этой напасти сможет вовремя подоспевшая дружеская помощь. Так что неплохо бы заранее заручиться чьей-либо поддержкой.
1: Водолеи, ваши эмоции сегодня будут первейшими из ваших врагов. Ни в коем случае не позволяйте им завладеть собой. Нынче вам целый день придется говорить себе спокойно и глубоко дышать, хотя это и вредно.
2: Рыбы, сегодня у вас есть шанс немного подпортить свою репутацию. Постарайтесь им не воспользоваться.
3: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

0: радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурга.
1: И правда ведь, друзья, тундры расцветают уже, если вы там давно не были, рододендроны там уже вовсю цветут, и я просто название знаю только это.
2: Это вот эти желтенькие цветочки, которые я тебе говорила,
1: нет,
2: или это другое?
1: Ты не знаешь, как выглядят рододендроны?
2: Я не знаю, как называются цветы.
1: Рододендроны или рододендроны?
2: Без понятия.
1: Зачем я начала этот разговор?
2: И ты знаешь, как выглядит этот цветок?
1: Конечно, я знаю.
2: А как он выглядит?
1: Ну как я тебе пишу? Я тебе сейчас покажу.
2: Ну ладно.
1: У меня есть уже этого.
2: В общем, где-то рододендроны
1: расцветают. А ты видела, что уже есть одуванчики в городе вообще?
2: Одуванчики видела. Штучек 5-6 уже где-то там вот они желтеют.
1: Как всегда тот самый момент, когда ты видишь сухую траву, а потом как будто бы вдруг внезапно
2: мгновенно,
1: зеленая. Абсолютно. Я буквально на днях смотрю, о, она уже достаточно даже и большая. Уже листья на деревьях, на кустах. Вообще здорово.
2: Это вот сколько, да, нужно вот растениям здесь, буквально там денечек, и они уже начинают растения расцветать, травка зеленеет, и уже растет, да, на деревьях распускаются листочки, и это так быстро, вот буквально за два дня, наверное, вот это все начинает расцветать.
1: И несмотря на то, что это происходит каждый год, ты каждый год все равно удивляешься, да как так быстро?
2: Вот такая вот чудеса природы. И, кстати, сегодня у нас есть еще один вкусный праздник, но для кого-то вкусный, кто-то, может быть, и не особенно любит. Сегодня у нас день Баунти. На самом деле, этот день связан как с шоколадным батончиком, всем известно, а также это связано с мятежом на британском корабле Баунти. Ну, мы про это не будем, про мятеж. Лучше
1: да,
2: поговорим
1: про еду,
2: про
1: батончик.
2: Сладкое, да, про сладкий батончик. Так вот, есть, кстати, рецепт этого батончика. Для этого, чтобы приготовить нам Баунти, необходимо кокосовая стружка, сгущенное молоко и шоколад. Нужно смешать стружку со сгущенкой, сформировать батончики и окунуть их в растопленный шоколад. Все так кажется просто, но вот я никогда сама Баунти не делала. А ты готовишь?
1: Нет, я не делала.
2: Сгущенка, кокосовая стружка и шоколад. И вот, пожалуйста, у тебя
1: в принципе можно. Это вот ленивые Баунти. Просто кокосовую стружку смешать со сгущенкой в тарелке прям и ложкой. А тут и есть. Кажется, что это будет гораздо проще, чем еще заморачиваться, формовать.
2: Ну, зато
1: ты
2: красиво.
1: Любишь вообще?
2: Я
1: такой батончик.
2: Да, очень люблю этот батончик. Мне нравится и вот эта стружка кокосовая, молочная, которая перекликается очень вкусно с шоколадом.
1: Меня даже совершенно не смущает, что когда ты, ну, вот эта сладость уходит из кокосовой стружки, у тебя жмых один во рту остается,
2: вообще
1: ты его дожевываешь
2: абсолютно.
1: Уже безвкусный, без вообще без сладкого, без шоколада, дожевываешь, и потом только кусаешь новую порцию. Вообще прекрасно. Мне очень нравится этот жмых.
2: А тебе всегда нравился этот батончик? Вот я помню, когда первый раз, наверное...
1: Я все кокосовое все равно... очень люблю с детства. Все конфеты, печеньки, запах кокоса в косметике, например, в уходовой и так далее. Я очень люблю сильно запах кокоса. Он очень аппетитный, очень классный такой. Ну, да, наверное, он сильно на любителя. Но, тем не менее, праздник этот мне подходит.
2: Будем отмечать.
1: Возможно, я даже попробую найти где-нибудь в городе эти батончики.
2: Да, поэтому, друзья, если кто-то любит, вот можно его так прекрасно отметить каким-то сладким перекусом.
1: Если знаете, где есть батончики, пожалуйста, маякните 924-789-22-22.

Видишь ко мне ты сгорающих звезд. Знай, это я загадал 100 желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуя

0: Если вы, друзья, романтики, то каждый день это повод для того, чтобы сделать какой-то поступок, сделать какой-то сюрприз, либо написать какое-то теплое сообщение тому, кому вы хотите его адресовать. Ну, а мы, друзья, всю свою теплоту, всю свою бодрость и позитив сегодня отправили вам по эфирным волнам, и сейчас готовы передавать бразды правления Ксюше Волковой, которая уже ждет, когда мы пульт передадим ей. Ну, а сегодня с вами была Наташа Ковалева.
1: И Екатерина Трегуб.
0: Да, и наша смена заканчивается, но завтра мы вернемся еще раз вместе. Это будет последний раз, это будет последний мой
1: эфир.
0: Да, потому что 10 числа я уже не приду. Но завтра все-таки мы еще будем вместе, и я надеюсь что-то придумать интересненькое для вас, такое, чтобы не как каждый день. И, в общем-то, как всегда, будет весело, я думаю, бодро, интересно, потому что именно так мы стараемся вести наши эфиры, делая живое радио. На сегодня мы с вами, друзья, прощаемся. Классного вам дня, чтобы работа
1: шла, как
0: дело спорилось, так да. Говорят, да, дело спорилось. И чтобы домой ушли пораньше, чтобы могли прогуляться. И не забывайте, что в обед тоже можно это сделать, погода позволяет. На сегодня с вами прощаемся. Пока-пока, друзья. Услышимся завтра в 8 утра.